0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Наши треки.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Первый форум молодых литераторов Беларуси пройдет в Минске сегодня и завтра, сообщили Белта в Министерстве информации. Форум объединит молодых авторов со всех регионов страны, станет площадкой для профессионального общения, творческого обмена и обсуждения актуальных вопросов развития современной белорусской литературы. Проведение мероприятия направлено на поддержку молодых талантливых авторов, развитие литературного процесса и укрепление творческого взаимодействия в литературном сообществе Беларуси. В ходе форума будут организованы встречи с представителями литературных журналов, работа тематических секций по прозе, поэзии, публицистике, критике и драматургии, посещение культурных мероприятий, диалоговая площадка с участием представителей органов государственного управления, общественных объединений, известных писателей и молодых литераторов. Администрация Ленинского района Бреста по 30 сентября проводит ежегодный конкурс на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания «Цветы родному городу». Для участия необходимо предоставить фотоматериалы, на которых отражено цветочное оформление на протяжении всего срока проведения конкурса на электронный адрес администрации Ленинского района.
0: Новости.
1: В Бресте скоро заработают платные парковки. Места размещения платных автомобильных парковок выбраны не случайно. Пушкинская, Советская, Карбышева. Это участки с интенсивным движением и постоянным дефицитом свободных мест. Первым этапом реализации решения горисполкома стало нанесение разметки синего цвета, которая предупреждает водителей о необходимости оплаты за место парковки. Вторым этапом будут работы по установке стендов, на которых будет размещена информация о размерах и способах оплаты за парковку, времени нахождения транспортного средства на ней и другое. Уже в течение июня месяца планируется запуск системы оплаты за парковки в тестовом режиме. К 2027 году в Беларуси планируют запустить государственную цифровую платформу оздоровления населения. Благодаря ей многие процедуры можно будет пройти онлайн, подать заявление, отследить его рассмотрение и проверить свою очередь на получение путевки. Ожидается, что новая система сократит объем бумажных документов, упростит работу комиссии и сделает процесс получения путевок более удобным и прозрачным для граждан. Цифровые технологии уже активно внедряются в санаторной сфере. Для потребителей доступно онлайн-бронирование, дистанционная оплата и различные электронные сервисы. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облагидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, местами до плюс 23. В Барановичах 16,18, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 20,22.
2: Слухай наших.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет-привет, дорогие друзья! На старте нового дня мы появляемся в вашей жизни для того, чтобы тормошить вас, для того, чтобы действительно рассказывать вам всякие глупости, а может быть и не глупости, друзья мои. В общем, полезные и бесполезные новости, то, что нужно с самого утра. Классная бодрящая музыка, то, что может вас действительно зарядить на старте нового дня. Ну и, конечно же, отличное настроение, которое, знаете ли, как топливо, необходимо каждому из нас в начале рабочего дня, особенно когда это среда. Середина рабочей недели. Немного подустали, до выходных вроде рукой подать, но дел еще ворох, который нужно так или иначе переделать. Будем переделывать эти ваши дела вместе. Будем заряжаться классной позитивной музыкой вместе. Солнцем, если вдруг синоптики обещают сегодня солнечных лучей, хоть парочку. Друзья мои, будем тоже этому радоваться. Всем привет, здесь мы и, конечно же, рады каждому из вас в нашей компании.
2: Ну, кстати, это действительно так. Между глупостью и нормальностью можно поставить знак равно, поскольку без первого не бывает второго. А вот чтобы прийти к нормальности, друзья мои, вы знаете, рецепт, как всегда, прост. Проснуться бодрым, самым добрым утром компании Юли Майской и Влада Романенко, взять с собой самое необходимое вкусности, сладости, приготовленности, взять и не забыть хорошее настроение благодаря нашим композициям, ну и, конечно же, в путь-дорогу отправляться вместе с хорошими, добрыми и позитивными мыслями, на которые мы с огромнейшим удовольствием попробуем вместе с вами выйти на эту вот такую вот музыкальную проверенную дорожку. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь обозначать себя посредством обратной связи. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-011.
1: Всем, кто готов участвовать в народной перекличке, конечно же, вот контакты эти. Обязательно пишите с самого утра приятные сообщения, а может быть, неприятные какие-то слова вы заготовили для кого-то. А мы тоже ведь самые честные, поэтому готовы озвучивать. А вы знали, дорогие люди, что считается, если начать утро среды с добрых дел и помощи окружающим, то они обязательно вернутся к вам троекратно. Представляете, на три надо умножить. А еще в астрологии, народных традициях среда идеальная для заключения сделок. Зажимайте пальцы. Переговоров. И зажимайте еще один палец. И для трудоустройства на новую работу. Чего, были такие мысли в голове? Вот, пожалуйста, старт нового дня. Реализуйте все самое классное и пусть обязательно итог вас сегодня приятно удивит.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, всем тем, кто оставляет свои автомобили в гараже и, может быть, где-то у подъезда на приколе. Я даже знаю такое слово, друзья мои. И если вы люди, которые добираются до работы на велосипеде, тогда я вас поздравляю. Сегодня можете официально отмечать свой день. Если вы действительно любитель двухколесного транспорта и дожидаетесь весны и лета просто как манны небесной, да, тогда заявляю я вам и делюсь следующей информацией. 3 июня. Официальный праздник двухколесного транспорта. Да, стали отмечать его с 2018 года. И с тех пор миллионы людей по всему миру, включая вас, это точно, отмечают этот день массовыми велозаездами, парадами, просто прогулками по городу с ветерком в волосах, если у вас такие имеются, кстати. Лысым мужчинам огромный привет. Мы вчера отмечали ваш день, вы помните, да? Ну, а велосипед, что можно сказать? Да, одно из самых гениальных изобретений человечества. Простой, экологичный, полезный для здоровья, доступный почти каждому. И самое главное, экономит ваши мани, друзья мои. В общем, по оценкам, в мире сегодня насчитывается более 2 миллиардов велосипедов. Больше, чем автомобилей. А в Нидерландах велосипедов даже больше, чем людей. Представляете? В общем, если вы давно не доставали свой двухколесный из гаража, сегодня идеальный повод. Смажьте цепь, накачайте шины и вперед. И главное, не забудьте, друзья мои, шлем. Наколенники я бы еще одела. Сейчас вспоминаю наше детство. Какие наколенники? Какой шлем? Разбитые коленки. Коленки, локти, но мы безумно счастливы. Все это было в детстве, сегодня можно с ветерком прокатиться и вспомнить приятные впечатления из детства.
2: Ну, а если уж не прокатиться, друзья мои, то прыгнуть вниз. Да, но при этом оборудовав себя парашютом, поскольку сегодня день рождения действительно этого изобретения, и он посвящен абсолютно первым успешным парашютам, первым успешным устройствам, благодаря которым люди действительно спасаются в каких-то экстренных операциях. Занимаются экстремальным спортом. Это, в принципе, то самое явление, та самая вещь, которая стала революционным в свое время. Но многие, кстати, не знают, что первым, кто задумался о прыжках с парашютом, причем довольно серьезно, был никто другой, как знаменитый Леонардо да Винчи. Я-то думал, что слово парашют не просто заимствовано от французского слова, оказывается, появилось с созданием воздушно-десантных войск. Вот, мне кажется, Леонардо да Винчи как раз-таки и был тем самым первым десантником с небесно-голубым беретом. Так что берите на заметку, друзья.
1: Вместе с тем, если не прыгать с парашюта, если сегодня не, в общем-то, ехать на велосипеде, друзья мои, тогда бежать. Бежать, куда глаза глядят, потому что сегодня можно отметить еще и Всемирный день бега. Какая-то невероятно крутейшая спортивная среда, правда. Кстати, всем огромный родинный привет людям, кто участвовал в забеге. Первых, вы большие молодцы, невероятные люди. Я завидую вам и вашей дисциплине. А вообще, на самом деле, наука любит таких людей. Она любит бегунов. Даже 10 минут легкого бега в день снижают риск сердечных заболеваний на 30%, улучшают сон и поднимают настроение. А еще бег – это бесплатно, друзья мои, не требует подписки, работает в любую погоду. В этот день миллионы людей по всему миру обещают себе начать бегать. Может быть, это будете и вы тоже. В общем, всем здоровья сегодня, среда спортивная в нашей жизни – это круто!

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 16 до 21, местами до 23 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Знай наших.

0: А может, я влюблен, а может, не влюблен. А может, будет дождь. А может, знаете, что случится, если кошка дорогу перейдет? А может, если пустое ведро передо мной будет стоять, то знаете тогда, что случится? Вот, наверное, такими мыслями населяется голова людей, которые верят в приметы больше, чем остальные. А кто они? Люди, представители зодиакального круга, которые действительно чуть ли не проснулись и сразу... А, что за окном? А как? Ага, а значит? И так далее. В общем, в астрологии действительно к самым суеверным знакам относят несколько, друзья мои. Тех, у кого развита интуиция, чувствительность и, собственно, те, которые чувствуют чего-то там темечком. Друзья мои, ну что, в топ-3 знаков, верующих ФОМ вошли мы, рыбы. Поздравляю. Да, признательные лидеры по суеверности. Друзья мои, часто замечают действительно знаки. Там, где другие не видят вообще никаких совпадений, даже не обращают внимания. А все потому, что обладают очень глубокой интуицией. И когда им кажется, это означает «не кажется». Далее, близнецы, а чего вы на рыб посматриваете? Вы тоже во множественном числе проходите к рыбам. Несмотря на логический склад ума, они очень любопытные и падки на мистику из-за переменчивого настроения. Они могут легко верить в случайную примету. Ну, так, знаете ли, для галочки, на всякий случай. Скорпиончики, а вы тоже, оказывается, подозрителен и внимателен к деталям. Скорпиончики верят в карму, сглаз, какую-то фаталистику, поэтому старательно скорпионы соблюдают ритуалы, чтобы защитить себя от неприятностей. Если друзья со списком не согласны, или если вот услышали сейчас в рубрике «Топ-3 самых» именно этот список и такие: «О, да, я же говорил, точно, точно!» И живете с близнецом, который действительно верит всему, или со скорпионом, который вечно такой подозрительный, дайте обратную связь. 3-3-код-3-9-9-0-0-11.
1: Ну, многих представителей знака зодиака вроде как отметили, погладили по голове, кого-то пожурили, но не сильно. О том, что же день грядущий нам готовит и действительно, насколько он вас отметит и поругает, или же нет, узнаем буквально через композицию. Гороскоп уже совсем скоро, поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на сегодня. Календарь показывает 3 июня, среда, середина рабочей недели. Да, итак, овны, информация для вас. Начало дня может быть неприятным, а вы думали, вы будете тревожиться и волноваться больше, чем обычно. Переживайте за пустяков, возможны семейные разногласия. Так что день какой-то сегодня, соберитесь.
2: Ну и тельцы, если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, поэтому постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
1: Близнецы, а вот вас ждет насыщенный день. Не хочется ни сидеть сложа руки, ни тратить время напрасно, поэтому вы находите интересные дела. Часто вы будете проявлять сегодня инициативу, в том числе.
2: Раки, нынче велика вероятность завести новых друзей, поэтому будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится.
1: Львы, какие бы дела вы сегодня не запланировали, отнеситесь к ним очень серьезно. Не стоит сегодня будет рассчитывать на легкие успехи и быстрые победы. И, кстати, львы, для достижения нужных результатов сегодня придется трудиться.
2: Вы сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать порученное на друзей и близких, они справятся.
1: Весы, а вы знаете-то, день довольно беспокойный в вашем случае сегодня окажется. Чаще обычного будут возникать разногласия с окружающими, но довольно быстро удастся найти компромисс. Кстати, весы, не исключено, что удастся исправить сегодня какие-то старые ошибки.
2: А вот для скорпиончиков сегодняшний день принесет огромнейшее количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали с постели. Может, вернетесь?
1: Стрельцы, кстати, про постель. День сегодня, говорят астрологи, отлично подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях или признаться в своих чувствах. Вы, стрельцы, хорошо сегодня будете ладить с близким. В общем, благоприятный день для семейных вопросов.
2: Козерожки, вот вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобное. Поэтому постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставлять ничего на завтра.
1: Водолейчики, благоприятный день у вас. Много сегодня будет получаться. Хорошо, можно строить семейные планы. Сегодня будет задумываться наверняка о выходных. И, кстати, водолея, вероятно, сегодня удачные совпадения и приятные неожиданности.
2: Ну и рыбки, сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особо не придется. Все будет получаться само собой.
1: Друзья мои, вот мы желаем каждому из вас, чтобы в эту среду получилось все само собой. И финал вас удивит и расстроит.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек. Конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей. 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио «Брест».

0: сплю и вижу.
1: Ну что, друзья, конечно же, можно проснуться в отличном настроении, потому что снился какой-то потрясающе классный сон, да? А можно, друзья мои, так или иначе, наснить себе каких-нибудь кошмаров. Слушайте, да вот сегодня в рубрике нашей «Сплю и вижу» я готов разобраться со сном, который нам прислал Валерий. Друзья мои, если вам тоже что-то такое приснилось, может быть, очень радостно, ну поделитесь, правда, хочется за вас порадоваться. 33-код-399-0011, а пока выясняем, что означает сон Валерия наяву. Итак, Валера пишет: «Доброе утро. Правда, снился мне сегодня кошмар. Покусали пчелы во сне. Это к чему?» Слушайте, ну да, какой-то сон странный. К меду. Это все к меду, Валерий. В общем, значит так. Укус пчелы во сне, Валерий, чаще всего символизирует предательство, мелкие убытки или конфликты. Однако толкование сильно зависит от деталей сновидений. Вы нам тут их не указали. Но вместе с тем, друзья мои, мне хочется сказать вам, что так или иначе, сны бывают вещи. Вообще говорят, что со вторника на среду, ровным счетом, как и с четверга на пятницу, тоже сны вещи. Поэтому такой личный совет вам, Валерий. Оглянитесь вокруг, оглянитесь.
2: Да.
1: И вы знаете, пусть поредеют ряды вашего окружения. Пусть не будет много людей, но только самых толковых, самых преданных и самых честных. Вот тогда даже укус действительно во сне пчелы будет точно сниться к меду. Вот.
2: Ох ты, мед, это вообще, в принципе, прекрасное такое, да, средство против всего, против болезней и для поддержания вашего иммунитета. Ну, еще, друзья, я могу сказать, что для поддержания вашего состояния бодрости духа наверняка стоит вспомнить, что сны снятся абсолютно всем и каждому. Оказывается, большинство людей почему-то уверены, что не видят снов, хотя на самом деле это не так. Просто мы их забываем, и дело в том, что во время определенной фазы часть нашего мозга, которая отвечает за формирование памяти, отдыхает, поэтому сны не попадают в долговременное хранилище. Но главное, пополняйте ваши, друзья, хранилище хороших настроений, приятных впечатлений и, конечно же, удачных совпадений с самым добрым утром в нашей компании.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. О новых специальностях в вузах рассказали в Минобразования. Сейчас в вузах подготовка кадров осуществляется непосредственно под конкретный заказ, под работу с организациями-заказчиками кадров. Новая профилизация есть, новые направления, которые открывают университеты, есть. Такая специальность открывается в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, связанная с кибербезопасностью. То направление, которое тоже сегодня актуально для всех отраслей экономики и социальной сферы. Открывается новая программа в рамках совместной подготовки с ведущим российским университетом по прикладной физике. В прошлом году были открыты новые специальности – проектирование и эксплуатация беспилотных комплексов, технологии высокоэнергетических материалов. В Брестском городском исполнительном комитете продолжает свою работу общественная приемная. Она работает каждый четверг с 17 до 19 часов в кабинете 102. Жители Бреста там могут получить бесплатные консультации по актуальным вопросам, на которые ответят квалифицированные специалисты. Очередная консультация состоится завтра. Брещанам предлагают обратиться за помощью по вопросам занятости и социальной защиты. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующие вас вопрос специалисту по телефону 30 18 38. Он ответит сразу после очной консультации. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте горисполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: В урочище Карасина Махровского сельсовета 7 июня с 12 до 16 часов состоится исторический экскурс «Тропой партизан», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие клубы реконструкторов из Гомельской, Минской, Гродненской и Брестской областей. В программе «Военно-историческая реконструкция. Возложение цветов у памятного знака штаба Пинской партизанской бригады», а также большой экскурсионный маршрут по тематическим площадкам от полевого госпиталя и оборонительных укреплений до лесной школы, штаба бригады, кухни и партизанских казарм. Белорусская железная дорога увеличила срок предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда. Приобрести проездные документы можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также в билетных кассах Белорусской магистрали. Более подробную информацию можно узнать по телефону 105, контакт-центр БЖД. Решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, местами до плюс 23. В Барановичах 16,18, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 20,22.
0: Наши песни.

0: эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Это мы, команда утреннего шоу. Всем огромный родительный привет, и мы на месте. А где вы, дорогие люди? Тоже на месте, да? В пробках стоите в городе Бресте, если так и происходит. Дайте нам обязательно об этом знать. Кстати, каждый из вас, абсолютно без исключения, дорогие люди, может стать, да, нашим дорожным нештатным корреспондентом. Сообщайте нам информацию, которая происходит на дороге, и расскажите о ситуации, которая складывается прямо сейчас. Возможно, где-то уже утреннее ДТП, чего мы вам крайне не желаем. Может быть, неработающий светофор, и там появился красивый брестский регулировщик. Может быть такое, да. И вы в стопоре немного, да, потому что забыли правила регулировки. Такое тоже может быть, дорогие друзья. Но если заторы на дороге образуются, 8.07 студийные показывают. Уже пробки — это неприятненько. Давайте сделаем так. Эту неприятность мы переживем. Тара-таран-там-там. И расскажем о ней другим людям посредством вещания здесь, в прямом эфире Радио Брест. И благодаря вашим сообщениям, которые будут, я надеюсь, прилетать прямо сейчас. 33-код 399-0011. Сообщите, что происходит на дорогах города Бреста.
2: Слушайте, а если вы по каким-то причинам пропускаете эти события, значит, вы выбрали что-то не менее важное для себя. Ну и, конечно же, во всеуслышание отмечаете связанные с вашими прогулами официально неофициальный праздник День прогульщика. Действительно, международный гимн всем, кто хоть раз пропускал работу или учебы по уважительной причине, которой, ну, почему-то нельзя говорить. Точное происхождение этого события неизвестно, но его дата 3 июня выбрана не случайно, поскольку вот эти вот первые денечки лета в некоторых школах еще, кстати, до сих пор идут уроки, на работе еще нет отпусков, ну, у большинства коллег уж тем более, но в окне продолжает сиять с неба, солнышко блестит, птички поют, в общем-то, все прекрасно, и вы вот по такому поводу решили остаться дома. Чем не повод отметить это вместе с нами в нашей компании?
1: Да, это тот самый муж, который не желает идти на работу жене сегодня с самого утра. О, ты слышала? Даже по радио сказали, что сегодня праздник прогульщика. Я остаюсь дома, да. Только вот ты с начальством с моим свяжись, как-нибудь с собой отдавай. А я дома полку повешу, значит, шкаф наконец-таки, да, соберу.
2: Хорошее
1: дело. И так далее. Друзья мои, вообще на самом-то деле психологи все чаще говорят о пользе дня душевного здоровья. Это вот такая, дайте мне больничный. Вы знаете, мне нужен день душевного спокойствия и здоровья, да. Когда можно никуда не идти и ничего абсолютно не делать. Друзья мои, только давайте честно, если вы сегодня действительно хотите себе устроить разгрузочный день в посещении рабочего места и отметить в нашей компании праздник прогульщика, друзья мои, не ссылайтесь на нас. Это не официальный праздник, дорогие люди. Мы просто вам рассказываем, что так или иначе день сегодня отличительный, и очень надеемся, что этот праздник прогульщика вас сегодня действительно улыбнет без всякого рода неприятных последствий. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Сегодня поговорим именно о людях в качестве тандема творческого, тандема влюбленных людей и тандема, конечно же, прекрасных, классных родителей и тандема людей, которые улыбаются. Вы знаете, вот не помню ни одного видеоряда, сюжета из социальных сетях. И где-то так, друзья мои, чтобы Дава не улыбался, чтобы Мария Краймбрери была грустной. Эти ребята вдохновляют огромное количество людей по всему миру, правда, своим отношением к друг другу, безусловно, к творчеству и любви к продолжению рода своего. Друзья мои, Мария Краймбрери и Давид Манукян сейчас счастливы в браке и воспитывают дочь, если еще кто-то не знал, как зовут малышку. Эта девочка по имени Николь скрепила пару и, конечно же, породила, в общем-то, огромное количество их творческих каких-то идей. Пара старается, конечно, держать личную жизнь в тайне от прессы, однако делится некоторыми творческими и семейными обновлениями. Лично я слежу с большим интересом и уважением за этой парой, это правда. Кстати, в конце мая стало известно, что Мария Краймбрери озвучила и, как сама в шутку отметила, сыграла даже злодейку в новом анимационном проекте «Давы», мультфильме «Папа, купи песика». Очень забавная, правда. Такой вот очень забавная картина, я бы сказала. Но вместе с тем пара продолжает поддерживать друг друга на профессиональных мероприятиях. Друзья мои, и, кстати, Мария посвятила одну московскую премьеру фильма «Не один дома три» выпускной, чтобы поддержать мужа, который сыграл в картине одну из главных ролей. Ну и они, конечно же, эти ребята талантливые, продолжают наслаждаться родительством после рождения дочери. Ну и, кстати, Мария признавалась, что Дава дважды предлагал ей руку и сердце, прежде чем они поженились в марте 25 года. Казалось бы, эти ребята, странно, что не были вместе всю жизнь, а только вот с 25 года вместе сочлись узами брака, дополняют друг другу, порождают любовь в окружении их фанатов и, конечно же, подают самый классный и славный пример для многих. Так держать, я за вами слежу.
2: Ну и, собственно, не менее яркий британский исполнитель, поп-звезда Гарри Стайлз тоже сделал, правда, вечер незабываемым для одной из пар на своем концерте в Амстердаме. Вот эта необычная история началась за день до шоу, когда будущие молодожены Лукс и Натали гуляли по улицам Амстердама, неожиданно встретили Гарри Стайлса с невестой, актрисой Зои Крайс, знаменитости, значит, тепло достаточно пообщались с фанатами, но и Лукас в ходе такой непринужденной беседы раскрыл поп-звезде свой секретный план. Он собирался сделать предложение своей девушке на следующий день на его концерте. Собственно, так и произошло уже во время шоу перед выступлением популярной песни. Гарри Стайлс обратился в зал и сказал: «Лукас и Натали, эта песня для вас». Собственно, сам Лукас опустился на колено, вручил возлюбленной записку с предложением выйти замуж, ну и девушка ответила: «Согласен». Такие дела. Собственно, да.
1: Друзья, больше любви к деву, к жизни, ко второй половинке. Помните, если вы сейчас, ну мало ли какие обстоятельства на старте того, что недопонимание происходит в парах влюбленных, помните, друзья, о том, что действительно разрушить — это самое простое, а вот созидать, услышать друг друга и где-то уступить — это очень даже непросто. Уступайте, не проверяйте, доверяйте, улыбайтесь и слушайте классную музыку, потому что она объединяет. Всем привет!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер и восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 16 до 21 с плюсом, местами до 23 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22, выше 0.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
6: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
7: МТ-банк.
3: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Радио Брест.

0: Всем привет, дорогие друзья! Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь Юля Майская, Влад Романенко. Я очень надеюсь, что вы вместе с нами, да, движетесь навстречу новому дню, а возможно, уже заняли свои рабочие места и, может быть, да, пронеслись как комета над Брестом и не попали ни в одну пробку. Если так, мы за вас очень рады. А если вы человек, сейчас можно вас назвать пробочным, не грустите, если вы действительно куда-то опаздываете, потому что, ну, не планировали в пробку попасть, а так сложилось, еще раз скажу, не грустите, друзья мои. Ну, а если вдруг взгрустнулось, знаете, можно и погрустить, а почему бы и нет? А вы знали, что грусть и печаль — это вообще, друзья мои, самые непопулярные эмоции? Вот приходим мы ранним утром сюда, на работу, в прямой эфир утреннего шоу «Самое доброе утро». Создаем вам классное настроение, говорим: «Эй, все будет супер-пупер!» А человек едет и думает: «Слушайте, ну какой пупер? Какой супер? Вот мне сегодня грустненько так как-то. Ну вот поддержите меня в этом. А вы знаете, а могем. А поддержим вас даже сегодня в вашей грусти. А, грусти и печали. Что мы с ними делаем? Мы их заедаем, запиваем, закидываем сериалами. Очень редко про них говорим. Но, друзья мои, ведь грусть на самом-то деле единственная эмоция, которая замедляет нас. Она так нам говорит: «Слушайте, мне грустненько, остановись, подумай, ресурс на нуле, переосмысли свою жизнь» и так далее. Кстати, исследования показывают, что люди, которые никогда не грустят и не злятся, друзья мои, чаще страдают от депрессии. Во, ну как. А еще психологи недавно заметили, что самый высокий пик счастья испытывает тот человек, кто недавно пережил грусть. То есть вы, человек, которому сегодня грустненько. Почему? А потому как работает закон вот этот контраста. Если у вас всегда, ну давайте так, плюс 20, да, а вы не чувствуете тепла, только после холода мы с вами оценим солнце. Есть такой момент? Есть. Так что если на душе сегодня скребут с самого утра кошки, нет, мы за вас не очень-то рады. Но просто помните, что эти кошки дают вам возможность потом почувствовать настоящий крутейший восторг. В общем, без них бы, в общем-то, без этих кошек и их поскребушек на нашей душе, мы бы с вами были роботами. Так что погрустите немного, только недолго, ладно?
1: Слушайте, вот есть же еще помимо кошек такие прекрасные усато-полосатые животные, которые точно не дадут грустить. Вот взять вашу печаль и депрессию, засунуть его в кошелочку. Кошелочку в рюкзачок и отправиться на первый необычный в Беларуси фестиваль, который пройдет в конце этого лета под названием «Фестиваль барсуков». На самом-то деле, очень удивительное животное, которого мало кто знает, кроме как барсучьего жира, но на самом-то деле услышать первый, я не побоюсь этого слова, в мире барсучий стендап, нет, не от самого брата барсука, но от людей, которые там будут выступать, очень даже любо-дорого. Поэтому действительно хорошая информация, хороший повод не грустить и узнать про барсуков немножечко больше, ну и, конечно же, оставаться вместе с нами.
0: Первый регион, город Брест, залетаем в новый день, и помним, что каждый новый день – это маленькая новая жизнь, и пусть она сегодня подарит максимальное количество приятненьких сюрпризов.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, Подружке и Соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу +375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио «Брест».

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Ну что, время 8.51, старт нашей рубрики. Друзья мои, делайте громче, будет интересно. И, кстати, если я вот подумала о том, что у вас есть вопросы к нам, и если вы, наши уважаемые радиослушатели, хотели бы проверить нас, тогда можете накидывать вопросы нам сюда, на студийный вайбер. А мы их возьмем в разработку и, возможно, обязательно в рамках нашей рубрики используем уже завтра. А сегодня мы будем проверять друг друга здесь во всеуслышание. Итак, Романенко, мой первый вопрос летит к тебе.
2: Давай.
1: Расскажи, какая привычка тебе мешает в работе?
2: Привычка отвлекаться на все на свете, это правда. Ну вот нет какой-то, знаешь, вот конкретной застолбленность меня там перед определенными вещами. Да неусидчивый я, очень сильно неусидчивый человек.
1: То есть
2: человек.
1: Вот в школе говорили, да, кто неусидчивый? А, это он самый неусидчивый, да?
2: А, вот этот человек, который сначала на первой партии сидел, потом на пятой, потом на третьей.
1: Его не надо было в первый класс, да, приводить. Его надо было сразу в третий, чтобы, в общем-то, усидчивость, да, развивалась.
2: Это
1: понятно.
2: Правда. Юля, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Вот как часто ты все-таки даешь людям второй шанс?
1: Так, не часто.
2: Да.
1: Не часто. Ага. Два раза. Нет, в смысле, один раз.
2: Первый шанс, второй раз.
1: Нет, после того, как человек, собственно, накосячил, а слово «накосячил» я вкладываю сюда, ну, собственно, несколько позиций. Дам второй шанс, но доверять перестану. Если и там человек уже, собственно, ну, как-то вот не проконтролирует то, что обещал, так, тогда все. Тогда до свидания. До свидания.
2: Ой, я вспоминаю вам обеспечены, друзья.
1: Да, есть такой момент. Вообще со мной предельно все просто. Со мной вообще все просто, друзья мои, и все понятно. Есть же такие люди, у которых многозадачность, многопредложение, вот это вместо трех точек вот этих вот продолжения следует у человека 33 точки, понимаешь?
2: Конечно.
1: И там ничего не понятно. Со мной все ясно предельно.
2: Все.
1: Так, Романенко, лови мой вопрос.
2: Да.
1: Какой навык тебе помогает в общении с окружающими людьми?
2: Какой навык? Угу. Я, наверное, не знаю, насколько навык и насколько привычка все-таки смотреть людям в глаза. Это важно, это правильно, это не принцип доминирования и доминации, это, скорее всего, знаешь, быть вовлеченным в процесс. Я вот за свою маленькую-маленькую недолгую жизнь уже понял, что, знаешь, хочешь понравиться, по-настоящему понравиться человека, будь честным и честно смотри ему в глаза.
1: Да, вот. Не ходи в барбершоп, просто честно смотри через очки в глаза собеседника.
2: Главное, чтобы они розовые не были.
1: Ой, это правда, друзья мои.
2: Юль, слушай, вот мы с тобой как-то так вот пообщались по поводу лета, вот этого вот сезона, когда хочется ездить, посещать и так далее и тому подобное. Вот скажи, пожалуйста, какой самый необычный музей ты бы посетила в будущем?
1: Ой, слушай, я бы в Дудутки съездила. Ну вот это для меня что необычный музей. Я все-таки патриот своей страны, поэтому я бы, правда, по Беларуси, везде, в каждый закуток, в каждый уголок, в каждый маленький большой музей, деревенский, там, где он создавался жителями, может быть, населенного пункта, несколькими поколениями этих жителей. Вот это для меня правда все. Я в студенческие годы увлекалась этнографией нашей страны, и меня это увлекает до сих пор. Поэтому в этом вопросе, да, я увлеченная.
2: Угу. Нравится.
1: История своей страны и жизни наших людей. Так, Романенко, расскажи, как ты расставляешь приоритеты, когда задач очень много на тебя наваливается?
2: А приоритет расставляет меня в первую очередь. Насколько я расставляю приоритет? Да я пусть и повалюсь, Майский, ты знаешь меня как никто другой, поэтому, да какие тут приоритеты?
1: Это кто тебя поставил в такую...
2: Вот так вот прилетел, понимаешь задачу, но нужно выполнять.
1: Это. А кто тебя поставил в такую неудобную позу? Как то приоритет?
2: Взял, поставил, вывернул, понимаешь ли, необычным образом. Слушай, да вот как-то вот приходит, надо-то делать. Я скажу честно, для многих наших слушателей, они, наверное, до сих пор не знают, вот, кстати, есть у меня для приоритета хороший человек под названием Юлия Майская. Вот действительно, против ее приоритетов не попрешь.
1: Романенко, говори своими словами. Против лома нет приема. Это, наверное, звучит вот более правдоподобно.
2: Это истина, это прописная истина, Майская.
1: Ой, друзья мои, пусть уж если и будет кто-то вас сегодня ставить в позу приоритетную, то исключительно с вашего согласия, друзья мои.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Минском международном выставочном центре по 6 июня проходит выставка «Белагро-2026». Крупнейшая отраслевая площадка страны собрала белорусских и зарубежных аграриев, переработчиков и пищевиков. В программе деловые встречи, форумы, демонстрации техники, конкурсы и ярмарка продовольствия. На выставку подано около 600 заявок из 12 стран. Ожидается более 40 иностранных делегаций. Брестская область презентует на Белагро один из крупнейших и самых ярких стендов. Площадь экспозиции выросла до 229 квадратных метров с разнообразием товаров. На открытой площадке можно увидеть 10 единиц сельхозтехники от ведущих производителей региона. А уже завтра с 10 до 12.30 творческие коллективы Бреста выступят прямо на выставке. Главный стенд собрал 11 предприятий концерна «Брестмясомолпром». Каждый продукт снабжен QR-кодом на 4 языках для удобства всех гостей. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстрорастущий рынок Центральной Азии. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центрально-Азиатского региона в различных сферах. Организатором мероприятия выступает Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке БелТПП. 5 июня в 15.30 в Белозерске пройдет торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания белорусской энергосистемы. Мероприятие соберет около 400 энергетиков из разных уголков Брестской области. Среди приглашенных руководители Министерства энергетики, ГПО, Белэнерго, руководство Брестского облсполкома, Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности, заслуженные ветераны энергосистемы. Основой для торжественной встречи в честь ветеранов отрасли стал фундамент энергетической безопасности страны, созданный за десятилетия созидательного труда поколений энергетиков.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Заместителем начальника Главного управления юстиции, начальником управления принудительного исполнения Юлией Владимировной Юхновой 17 и 24 июня с 9 до 12 часов будет проведена прямая телефонная линия по вопросу организации работы органов принудительного исполнения Брестской области. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по телефону 80 162 30 16 13. 5 июня с 10 до 12 часов в городском доме культуры в Жабинке состоится ярмарка вакансий с участием представителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций торговли, строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и культуры. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие имеющуюся квалификацию. Телефон для справок 35 2 38. Брестский государственный технический университет и Яньбянский университет КНР подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках визита китайской делегации договорились о совместной подготовке инженерных кадров, проведении научных исследований, разработке инновационной продукции. В Брестской области домашних животных можно зарегистрировать через службу «Одно окно». С 1 июля вступают в силу новые правила налогообложения владельцев собак. Налог придется платить даже за незарегистрированных питомцев. Процедура регистрации осуществляется через службу «Одно окно». Чтобы зарегистрировать питомца, его владелец должен обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации бесплатная и выполняется в течение одного рабочего дня. После ее завершения владелец получает бессрочно действующее удостоверение и жетон на питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного. С 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Мамина Сибиряка. Артисты из Нижнего Тагила, побратима города над Бугом, привезут три яркие постановки и познакомят брестского зрителя со своим творчеством. 24 июня брещане смогут увидеть постановку «Село Степанчиково» по мотивам повести Достоевского. 25 июня романтическую комедию по мотивам знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». 26 июня в программе трогательная комедия Фрэнсиса Вебера «Ужин с дураком». С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, местами до плюс 23. В Барановичах 16,18, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 20,22.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Спасибо большое Наталье Подольской за эту потрясающую классную песню, за эту фразу «Если бы не ты», вот когда к тебе с самого утра обращаются с этой фразой «Если бы не ты», знаешь ли бы, все вообще посыпалось, ты такой сразу плечи-то расправил, почувствовал себя вообще сам метр с кепкой, а в мыслях уже 1.90 м, дорогие друзья. Вы знаете, сегодня эти ощущения можно чувствовать, не скрывая свою гордость за себя. А почему, друзья? А все потому, что сегодня день олицетворения авторитета. Как вам такая история, а? Шуточный праздник, на самом деле, который призывает на один день почувствовать себя начальником, директором, в общем-то, главным по подъезду, уж не знаю, как хотите. Никаких реальных полномочий, конечно. Все это, безусловно, друзья мои, игра, но для миллионов офисных работников это, мне кажется, шанс наконец сказать кому-нибудь, ну, такую фразочку, типа, это нужно срочно, и еще вчера надо было, да, и наблюдать за реакцией человека, который от вас эту фразу услышит. Вообще, кстати, психологи говорят и отмечают, что легкая ролевая игра вообще помогает снять напряжение и посмотреть на работу с другой стороны. Ну и главное, не увлекаться, друзья мои, не увлекаться. И, пожалуйста, ну, не отдавайте сегодня настоящих приказов. Коллеги могут вашей иронии не понять, в конце концов, отношения могут испортиться. Зачем вам это нужно? Вам нужно сделать другое, друзья мои. Поучаствовать сегодня в нашем розыгрыше, который состоится уже в этом часе.
2: А вот действительно, по поводу розыгрыша хотел еще добавить. Сегодняшний день звучит фразой «Подвинь, теперь я орудую миллионами хотя бы на один день», но действительно все самое богатство хранит искусство, и не просто искусство, а искусство театральное, поэтому в рамках этого часа мы с огромным удовольствием разыграем для вас пригласительный на две персоны в рамках обменного гастрольного тура между Нижнетагильским драматическим театром и, конечно, нашим прекрасным Брестским драматическим, поэтому все подробности узнаете уже совсем скоро.
1: Ну, у многих людей, конечно же, вот это вот сразу-фразу «Тагил» и так далее. Друзья мои, виртуозно играют. И для того, чтобы понаблюдать действительно за игрой актеров, в общем-то, из России, обязательно нужно посетить эти самые спектакли, которые, да, сцена нашего Брестского академического драмтеатра принимает 24, 25 и 26 июня, друзья мои. Разыграем билет совсем скоро. Дождитесь после прогноза погоды, не пропустите, и пусть повезет сегодня каждому.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Заезжай в «Макбай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «Макдрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру плюс 375-17-347-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио «Брест».

0: Ну что, друзья, этот час ознаменован у нас розыгрышем. И сегодня, я очень надеюсь, что вы сегодня будете победителем. Мы сегодня разыгрываем пригласительный билет на две персоны, друзья мои, на невероятно классную постановку «Три мушкетера». Да, у нас состоится невероятно классные, друзья мои, гастроли Нижнетагилского театра драматического уже 24 июня, 25 и 26 июня в окончании этого месяца. Да, можно будет увидеть их виртуозную игру. Слушайте, я вот, знаете ли, задумалась о том, как часто вообще белорусы участвуют в розыгрышах. Так вот, оказывается, более половины белорусов регулярно участвуют в различных розыгрышах, лотереях и так далее, и так далее. И в радиорозыгрышах в том числе. Наши люди любят очень вот эти все вот истории. И, конечно же, это такой элемент отвлечения от рутинной работы и как раз-таки возможность, когда ты действительно получаешь этот самый приз, вот это вот в течение дня, а ты знаешь, я сегодня выиграл на радио, а ты знаешь, я сегодня, я сам не ожидал, ты представляешь, как мне повезло, вот это ощущение удачи и реальной реализации, вообще какой-то неожиданности в твоей стороне, и вот в твоем частном случае, действительно создает такое классное настроение на целый день. Поэтому, друзья, хочется, чтобы вы испытали серию этих эмоций, для того, чтобы так было, обязательно участвуйте сегодня в нашем розыгрыше.
1: Да, действительно, кому-то из вас повезет уже совсем скоро, вот это вот песенка великолепно популярна. Этот «Когда твой друг крови, Алягер, ком Алягер».
0: Да, все. Все это же мой плейлист.
1: Остапа понесло. Да, действительно, это так. Ну, вспоминая действительно безупречную постановку советского кинофильма, в которую снялись абсолютно звезды того и нынешнего времени, советского времени, конечно, которые сыграли свои роли, невозможно не вспомнить это. Ну, а раньше-то было, как, друзья, действительно, не только участвовали в розыгрышах по радио, еще были радиопостановки популярные по «Трем мушкетерам», по повестям, приключенческим романам Александра Дюма. А сейчас-то у вас появилась возможность действительно, благодаря нам, забрать тот самый пригласительный на две персоны и посмотреть своими глазами в нашем прекрасном Брестском академическом театре.
0: Да, друзья, но посмотреть постановки не наших брестских артистов.
1: Не наши скияк.
0: А постановку, конечно же, невероятно крутейших, друзья мои, артистов из Нижнего Тагила, да, побратима города над Бугом. Именно они, артисты, друзья мои, привезут три яркие постановки и познакомят брестского зрителя со своим творчеством, друзья мои. Да, Нижнетагильский драматический театр уже в окончании этого месяца покажет три спектакля. И 25 июня на сцене можно будет увидеть спектакль «Три мушкетера». Романтическая комедия с песнями, с шпагами по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. Ну, запоминающиеся песни, да, легендарные герои, тонкий такой современный юмор ждут вас в этом спектакле, друзья мои. Чтобы окунуться в это во все, обязательно нужно выиграть у нас сегодня пригласительный билет на две персоны на спектакль «Три мушкетера», который состоится 25 июня на сцене Брестского академического театра драмы.

0: и кропка.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 16 до 21, местами до 23 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 выше 0.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что, друзья, старт розыгрыша прямо сейчас, 9:40, самое точное время. Это означает, что вы дождались. Если вы человек, который любит театральные постановки, если вы следите за жизнью нашего Брестского академического театра, друзья мои, тогда вы, наверное, наверняка сегодня хотите стать победителем. Это здорово, это мотивирует нас вместе с тем. Мы еще раз напомним, что к нам в Брест в окончании этого месяца, в конце июня, приезжают невероятно крутые артисты. Состоится масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра. Да, пройдут в Бресте с 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы в рамках зарубежной программы «Большие гастроли». Тагильчане представят 3 спектакля, друзья мои. 24 июня это Сева Степанчикова. Мы вчера разыграли пригласительный билет на 2 персоны. Ну, а сегодня, друзья мои, мы разыгрываем пригласительный на 2 персоны на спектакль «Три мушкетера». Романтическая комедия, невероятная, да, с песнями, всеми известными шпагами и динамичными такими сценическими боями по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. Друзья мои, это будет невероятно и захватывающе.
1: Ну, собственно, да, напомню, что это состоится совсем скоро, 25 июня, как сказала Юля Майская, в 18:00 на сцене нашего Брестского академического театра. Все-таки схлестнутся, я знаю, эстеты, люди, которые, безусловно, не могут жить без великого романа, исторического романа, приключенческого Александра Дюма. И, конечно же, постановки не менее талантливого, не менее популярного человека, я так полагаю, не только в Нижнем Тагиле, но и всей России. Это, конечно же, режиссера Игоря Булыгина. Поэтому всем быть, друзья, даже тем, кто и кому сегодня, ну, к сожалению, не улыбнется удача.
0: Ну, а сегодня мы разыгрываем, еще раз скажем, один пригласительный на 2 персоны. Да, спектакль «Три мушкетера», друзья мои, состоится 25 июня в 18:00. Ну, играет студийный вайбер 33-код 3990011. И вопрос у нас сегодня будет, как нам показалось, очень доступный и простой, что даст вам возможность отвечать сегодня на скорость. Расскажите нам, дорогие друзья, какого числа и какого месяца каждый год отмечается международный, еще всемирный его называют, День театра. Нам нужна дата и нам нужен месяц. Собираем ваши правильные ответы на студийный вайбер. Кто будет первым с правильным ответом, тот и получит пригласительный на 2 персоны. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го. Мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Друзья мои, ну что, мы действительно любим вас, наши уважаемые радиослушатели, и более того, невероятную любовь и благодарность испытывают, конечно же, все представители и, безусловно, администрация, и, конечно же, актеры Брестского академического театра драмы по отношению к вам, уважаемые люди, брещане, жители Первого региона. Именно поэтому у нас есть, благодаря, конечно же, Брестскому академическому театру драмы, сказала я дважды, могу и трижды повторить, уникальная возможность разыгрывать для вас, дорогие люди, билеты на невероятные, крутейшие спектакли. Слушайте, и это действительно, конец этого месяца будет невероятно шумным, потому что масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра пройдут у нас в нашем городе, в Бресте, с 24 по 26 июня, и на сцене Брестского театра, конечно же, можно будет увидеть невероятные, классные спектакли и 24, и 25, и 26 июня. Сегодня мы разыгрывали пригласительные на две персоны на спектакль «Три мушкетера». Романтическая классная комедия, которая заставит улыбнуться и, конечно же, может быть, где-то вас отнесет в какие-то ваши воспоминания. Сегодня, друзья мои, мы хотим сказать, что вас было очень много. Активность большая. Мы озвучивали вопрос. Напомни.
1: Да, вопрос звучал следующим образом. Ты меня поправь, если я буду неточен. Итак, какого числа проходит Международный день театра, правильно?
0: Да, его еще называют Всемирный. Нам нужен был месяц и нам нужна была дата. Друзья мои, ежегодно 27 марта весь мир отмечает День театра. И ответов правильных было огромное количество. Но первый человек, который нам прислал сегодня правильный ответ, оказалась она, девушка с красивым именем Алена.
1: Прекрасная, замечательная Алена, абонент с последними цифрами 26-25, вам и достается пригласительный на две персоны на предстоящий спектакль «Три мушкетера», который пройдет 25 июня, напомню, в нашем Брестском академическом театре драмы. Поздравляем!
0: Да, от души поздравляем, дорогие друзья, и, конечно же, рады очень за вас. Пусть будет больше возможностей у вас для выигрыша сегодня, возможно, в каких-то других ситуациях. И спасибо еще раз огромное тем, кто участвовал и не выиграл. Наберите терпения, потому что завтра будет новое, самое доброе утро, а значит и новый розыгрыш.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне вечером провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Белоруссии и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Александр Лукашенко поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руссо с 95-летием. «Вы являетесь примером невероятной стойкости, верности, идеалам и неисчерпаемой жизненной энергии. Ваш богатый опыт государственного деятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить», говорится в поздравлении. Президент отметил, что на протяжении долгого времени Беларусь и Кубу связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения.
0: Новости.
1: В Бресте один из крупнейших многофункциональных комплексов могут перестроить в апарт-отель. Речь идет о Домус Сити, который выставили на продажу. Многофункциональный комплекс расположен в деловой части Бреста, рядом с бизнес-центром Брест-деловой, банком ВТБ и торговым центром Корона. Несмотря на наличие действующих арендаторов и стабильный поток посетителей, будущему собственнику предлагается рассмотреть возможность перепрофилирования комплекса. По оценке специалистов, его преобразование в апарт-отель может обеспечить более высокую доходность. В Управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома предупредили о новой схеме мошенничества в Телеграм. Аферисты создают фейковые аккаунты, выдавая их за официальную поддержку Телеграм, и рассылают сообщения о якобы поступившем запросе на удаление аккаунта. В сообщении предлагают перейти по ссылке, чтобы отменить удаление. На самом деле ссылка запускает вредоносное приложение или помогает злоумышленникам получить доступ к вашему аккаунту. Правоохранители рассказали, как распознать подделку. У официальных служебных аккаунтов Telegram не отображается статус «был недавно» или «недавно». Telegram не просит подтверждать безопасность аккаунта через подозрительные ссылки в личных сообщениях. Не переходите по ссылкам из неожиданных уведомлений, даже если они выглядят официально. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облагидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну, если любовь действительно стреляет четко, то мы еще четче. Нет, казалось бы, против такого большого и великого чувства точно не пойдешь. Но, тем не менее, задуматься о том, что помимо любви делает вас намного счастливее, богаче, честнее и, конечно же, энергичнее. Это музыка. Это музыка, которая всегда может согревать в любой промежуток времени, где бы вы ни оказались. С какими людьми, которые тоже по каким-то причинам остались один на один со своими мыслями. Ни в коем случае. Сразу же, если чувствуете что-то не то, переключайтесь, делайте громче, поскольку мы в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» в компании Юли Майской и Влада Романенко готовы сделать абсолютно все, чтобы ваше утро прошло как можно комфортнее.
2: Если вдруг думаете о том, что у вас какой-то совершенно непонятный старт этого дня, помните о том, что если вы человек, который живет в любви, который живет просто, ну вот, в какой-то радости, тогда это состояние может победить абсолютно все. Ровным счетом, как и этот день, друзья мои, день «Любовь побеждает». Все вот под такой эгидой он пройдет, и сегодня этот день можно как-то полюбовно отметить, друзья мои. Это день, чтобы помириться с теми, с кем поссорились, простить старые обиды и сказать важные слова тем, кому давно собирались это сделать. Кстати, друзья мои, маркетологи цветочных магазинов, конечно, обожают этот праздник, но, положа руку на сердце, букет ромашек и звонок маме сегодня действительно никому не помешает. А вот умеете ли вы просить прощение первым? Идете ли вы первым на уступки? Выясним сегодня в рамках этого интерактивного часа. Поэтому следите за нашими социальными сетями. Радио Брест во ВКонтакте, группа ВК. Скоро будет запущен пост. Мы ждем от вас активности большой и искренней.
1: Поэтому, как всегда, присоединяйтесь. Конечно же, делитесь своими событиями дня грядущего. Но не забывайте о том, что только самая лучшая музыка здесь и сейчас в рамках утреннего шоу на волнах Радио Брест.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса». Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио «Брест».

0: Итак, друзья мои, ну что, старт положен этому интерактивному часу, общению в том числе. А слушайте, я вот почему-то вспоминаю сейчас котика с грустными глазами, который абсолютно безмолвно, вот такие картинки в социальных сетях летают, просит прощения. Наверное, а слушайте, вот вы когда извиняетесь, делаете это словом, а может быть, посылаете какие-то мемы через социальные сети. Уж я не знаю, друзья мои. Но, вы знаете, это на самом деле еще то обстоятельное дело, когда ты осознанно, сознательно просишь прощения первым. Друзья мои, сегодня мы решили поинтересоваться у вас, а действительно, вам подвластна вот вся эта история, когда взять, да и попросить прощения первым, да. Вы можете это сделать? И мы сегодня задаемся таким вопросом. Пожалуйста, заходите к нам, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там мы запустили пост-опрос. И, конечно же, задавая такого рода вопрос, варианты ответов, безусловно, предложили. Они, друзья мои, следующие. А вы можете попросить прощения первым? Первый вариант ответа – да, мне не сложно. Второй вариант ответа – все зависит от обстоятельств ссоры. Третий вариант ответа – обычно нет. Четвертый вариант ответа – по-разному. Дорогие друзья, если на эту тему есть что сказать, обязательно высказывайтесь, и мы ждем ваши сообщения, обратную связь, в том числе и на студийный Viber. Чат активен для ваших сообщений 33-код 399-0011.
1: Да и нам нужны абсолютно настоящие, жизненные, бытовые истории, которыми вы захотите поделиться и найдете действительно для этого время, поскольку мы-то знаем, что наша обратная связь работает безотказно, поэтому пишите. Действительно, обратные контакты у нас есть. Это студийный Viber, плюс 375-код 33-399-0011. Ну, по поводу и без, действительно, показывает статистика, что принято высказываться наоборот девушке, поскольку оказывается в эпицентре этих историй. Попросить прощения первой или подождать, пока он, видите ли, снизойдет и засунет свою гордыню куда подальше. Ну, собственно, об этом и не только мы поговорим на протяжении целого часа, поэтому пишите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 16 до 21, местами до 23 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 выше 0.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: друзья мои, вообще, на самом деле, могут быть потери в жизни каждого из нас и потери друг друга тогда, когда вовремя не случается у людей прощения. Да, произошла ссора, прощение не поступило. Как итог, конечно же, люди могут расстаться. Да и это может проявляться абсолютно в разных формах. В личной жизни, в профессиональной жизни и так далее. И знаете, мы, белорусы, очень толерантный народ. Очень такой народ душевный. И мне кажется, что для нас попросить прощения первыми вообще такая не проблема. И знаете, глубоко не будем копать, а виноваты ли мы или не виноваты. Мы за то, чтобы дружба была, мы за то, чтобы был мир. И, конечно же, друзья мои, когда стоит вопрос относительно, а можешь ли ты пойти первым на примирение, задавая такого рода вопрос, посыл вам, дорогие радиослушатели, мы, безусловно, набросали и варианты ответов. Ну, во-первых, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, там запущен пост, и нам, правда, стало интересно, а насколько на практике вы все-таки готовы в конкретной ситуации пойти навстречу первым и попросить прощения. Варианты ответов тоже имеются.
1: Да, вариант ответов следующие. Да, вам не сложно, быть может, все зависит от обстоятельств. Ссоры обычно нет или же по-разному. Но я могу точно сказать, друзья, что есть фраза, о которой мы чаще всего забываем. Оказывается, просить прощения первым – это не про слабость, а как раз-таки про зрелость. И об этом нужно помнить абсолютно всегда. Вот, между прочим, Валентина написала, что первым идет к примирению не тот, кто прав, а тот, кто добрее, лучше воспитан или просто любит. Прекрасно.
0: Ну да, кто-то может сказать, первым идет на примирение не тот, кто виноват, а тот, кто должен. Да, вот, наверное, такая формулировка в каких-то ситуациях.
1: Конечно.
0: Может быть. Но это, пардон, друзья, простите, беспредел. Я это назову, правда, так. Потому что нужно все равно так или иначе и за ссоры в том числе, и за действия всегда нести ответственность, друзья мои. По-другому лично в моем представлении мира не бывает. Я все же, Романенко, вернусь к вариантам
1: Давай.
0: Ответа. Рассчитывала, что ты назовешь эти варианты ответов для людей, но если ты это не сделал, сделаю это я. А вы можете попросить прощения первым, дорогие люди? Расскажите. Первый вариант. Да, мне не сложно. Романенко, второй вариант какой?
1: Все зависит от обстоятельств ссоры.
0: Вот, третий вариант. Обычно нет. Ну и...
1: Или по-разному.
0: Вот.
1: Переходите, голосуйте. Все, скажем так, welcome к вашим услугам. Официальная страница «Радио Брест» ВКонтакте, а также обратная связь в виде студийного вайбера.
0: Да, итоги, кстати, нашего поста-опроса подведем уже совсем скоро в окончании этого часа.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

0: Самое доброе утро.
1: Итак, друзья, у нас сегодня получилось самое доброе извинительное утро. Почему? Да потому что мы подняли сегодня такую тему и спрашиваем у вас, а можете ли вы попросить прощения первым? Вот дана ли вам такая, друзья мои, функция? Либо все-таки вы можете закопаться в своих выяснениях, обвинениях и, собственно, в своем забвении личном потеряться и раствориться, друзья мои. Но, знаете, мне кажется, чтобы попросить прощения первым, это как минимум нужно быть, не

0: подлым человеком, б, человеком действительно порядочным. Но насколько можно это завуалировать? Да нет, не можно абсолютно никак, потому что все равно это так или иначе вылазит потом на поверхность. Друзья мои, но с другой стороны, вообще психологи утверждают, что отработать вот этот вот вариант, когда можно научиться искренне просить первым прощения, действительно, и есть даже каких-то пару практик. Но у нас тут не кабинет у психолога, друзья мои, мы не будем вдаваться в подробности, мы просто хотим узнать ваши реакции и мнение на данный вопрос.
1: Да, и мнение у нас следующее. Между прочим, человек, который пожил уже на этой земле и с высоты мудрого своего птичьего полета, Вячеслав написал, что если человек тебе дорог, то всегда найдешь способы помириться. Кстати, огромный привет вам в Павлиново Сити.
0: Да, и спасибо огромное за эти фото ирисов, которые вы нам прислали. Просто вот видно, вот есть же мужчины, которые любят цветы, правда?
1: Конечно, абсолютно.
0: И сажать, и ухаживать, а потом дарить женщинам белорусским.
1: Да,
0: это все очень...
1: Цветы.
0: А потом еще у белорусских женщин прощения просили, да?
1: Ну, комб, ну, майская.
0: Это да.
1: Молодец.
0: Слушай, здесь у нас сообщение есть под нашим, значит, постом в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте от Маши. Она пишет: «Если я не права, то прошу прощения первой. Но, как показывает практика, я никогда не бываю не права».
1: Ой, прекрасная женская логика. Машечка, спасибо вам большое за, во-первых, чувство юмора, а во-вторых, за такую прописную истину. Если женщина не права, смотри пункт первый, она всегда права.
0: Это да. Точно.
1: Ну что, будем подводить итоги и, конечно же, выясним, за какой вариант вы проголосовали. Большинство голосов у нас все-таки остановилось на варианте «все зависит от обстоятельств». 40 — это 60%, но и остальные 40 вы все-таки предпочли ответить так: «да, мне не сложно».
0: Друзья мои, ну, вы знаете, вот данные фавориты, вариант ответа «все зависит от обстоятельств ссоры» дает нам возможность делать следующий вывод о вас, наши уважаемые радиослушатели. Вам не все равно, почему происходит ссора, к чему эта ссора может привести и какой итог может последовать. И вы готовы в этих самых ссорах разбираться. Это невероятно круто. Это говорит о вашей мудрости. А мы всегда знали, что нас слушают самые классные, самые мудрые, самые удивительные, самые грамотные люди. И хотим вам сказать, дорогие радиослушатели, спасибо вам за невероятную компанию этим утром, что были с нами. Ну и, конечно же, говорим вам до свидания лишь до завтра, потому что команда утреннего шоу «Самое доброе утро» в том же составе появится здесь завтра, чтобы вновь оказаться в вашем внимании.
1: Ну что ж, Юля Майская, Влад Романенко в компании «Самого доброго утра» прощается с вами до завтра. До свидания.
0: Пока-пока.
2: Майская и Романенко. «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Беларуси планируется нарастить производство ценных пород рыб. Об этом сообщил заместитель генерального директора Государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» Денис Заяц на полях выставки «Белагро-2026». По поручению главы государства прорабатывается вопрос определения объектов и строительства 10 индустриальных комплексов по производству товарной форели мощностью 1000 тонн. Опытный рыбхоз «Селец» планирует строить второй комплекс на 100 тонн по осетровым, рассказал Денис Заяц. В ближайшие годы производство ценных видов увеличится на 10 тысяч тонн. Всего же в республику завозится более 100 тысяч тонн рыбы. Развитие рыбоводства осуществляется в рамках государственной программы АПК будущего на 2026-2030 годы. В Брестской области за счет передовых технологий повышают объемы и качество заготавливаемых кормов. В период косовицы счет идет на дни. Важно не упустить оптимальный срок для заготовки сенажа, сена и силоса. Одними из первых в Брестской области работы завершают в открытом акционерном обществе Парахонское Пинского района. Посещая сельхозпредприятие в октябре 2024 года, президент определил его как базовое для выхода на образцовый уровень хозяйствования на земле и развития социальной сферы во всем Полесском регионе. Аграрии Брещины удвоили прошлогодний показатель, заготовив 3,5 центнера кормоединиц травяных кормов на условную голову скота. В лидерах Брестский и Каменецкий районы, где завершают первый укос, а подкормка обеспечит быстрый рост новой травы.
0: Новости.
1: В 7 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Запрет на посещение лесов действует в 6 районах Брестской области. Брестском, Пинском, Жабенковском, Кобринском, Драгичинском и Ивановском районах. Во всех остальных районах страны действуют ограничения на посещение лесов. Сегодня с 12 до 14 часов в Бресте на перекрестке Варшавского шоссе и улицы Махновича запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени на перекрестке будет частично ограничено движение. Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облагидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16-21, местами до плюс 23. В Барановичах 16-18, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: работа. Бай.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. «Наконец-то ты появился на родине», — сказал глава государства, приветствуя гостя. «Спасибо, что пригласили», — ответил Дмитрий Мазепин. За прошедшую пятилетку в Брестской области ввели в сельхозоборот свыше 110 тысяч гектаров мелиорированных земель. С 2023 года объемы мелиоративных работ в регионе выросли в 7,5 раза в сравнении с 2021 годом – с 4 до 30 тысяч гектаров. Доля области в масштабах республики составляет почти 30%. Генеральный директор Брест-Мелиоводхоз Василий Стропко рассказал, что в соответствии с подпрограммой 7 развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета министров, при плане ввода в сельскохозяйственный оборот мелиорированных земель площадью свыше 105 тысяч гектаров, за этот период фактически ввели более 110 тысяч гектаров, или 105% к плану.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 56-летнего местного жителя во время работы в цеху деревообработки, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев. Трагедия произошла в частной организации. По данным следствия, подсобный рабочий осуществлял распил древесины на циркулярном станке. Во время работы произошел обратный выброс доски в грудь потерпевшего. Мужчина получил телесное повреждение, от которого вскоре скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что погибший не имел допуска к работе на циркулярном станке и не проходил соответствующего обучения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделят причинам и условиям, которые привели к трагедии. В очереди на въезд в Литву и Польшу находятся около 400 грузовых и 85 легковых автомобилей, сообщили Белта в Госпогранкомитете. На границе с Польшей 158 фур находятся в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки и Козловичи, уточнили в ГПК. Контролирующие службы польской стороны за сутки оформили 44% фур от нормы, следующих с территории Беларуси. По данным на сегодняшнее утро въезда в Польшу перед погранпереходами Тиресполь-Брест и Кузница-Белостоцкая, Брузги, ожидают 65 легковушек. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили 30% транспорта. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облагидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 16,21, местами до плюс 23. В Барановичах 16,18, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 20,22.

Парад оф Планетс в этот час нам напомнили о том, что музыка, которая здесь на волнах Радио Брест, она, безусловно, является самой позитивной. Помимо этого, она еще и настраивает на рабочий день, на его начало, продолжение и, конечно же, завершение того самого дня. Среда на календаре, третий день июня, третий день лета, третий день хорошего настроения. Ну, мне кажется, должно быть именно так. Хотя и весной тоже может быть хорошее настроение, как и в любую другую пору года. Я уверен, что рядом с любимой радиостанцией это настроение постоянно повышается, ну, его уровень. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 будем также повышать градус вашего настроения. Будем вместе с вами слушать музыку, узнавать новости, делиться впечатлениями и хорошими дельными советами, которые, я уверен, вам точно пригодятся. Ну а также делитесь и вы своими советами, наблюдениями, яркими, классными историями уже этого лета. Да, можно так говорить. Я уверен, что за три дня этого летнего периода что-то хорошее произошло. Можно написать об этом нам на номер Вайбера 399-2011, либо на номер смс-портала 9900. Принимаем ваши сообщения для того, чтобы уже в рамках следующего часа озвучивать их. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест запланирован, как обычно, с 13 и до 14.00 в момент вашего обеденного перерыва. Ну а если случилось так, что обеденный перерыв у вас с 12 до 13, вам приятного аппетита, мы вам очень сильно завидуем, если честно. Продолжайте этот день вместе с нами и танцуйте вместе с нами на волнах Радио Брест, Мохито и диджей Димиксер с композицией «Перед рассветом» в каждом из Радио Брест приемников. Доброго дня! Перед

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

3 июня на календаре. Ну, как вы понимаете, огромное количество событий в этот день произошло в мире. Мы коротко перечислим самые главные, либо самые заметные из этих событий, для того, чтобы вы также не теряли поводы для дополнительной радости. Ну, 3 июня в этот день отмечается Всемирный день велосипедиста. Да, ну, когда, если не летом, конечно же, поскольку лето только-только начинается. Впереди еще несколько месяцев отличной погоды, хорошего настроения и полной свободы. И вот этот молодой праздник, именно ООН объявила о его появлении только в 2018 году. Праздник достаточно молодой, ну и все отлично выглядят, все молодостью наполняются, когда садятся за руль вот этого двухколесного вида транспорта. Поздравляем всех, у кого он есть, и идем дальше. Праздник прогульщика сегодня. Ну, странно, что это выпадает не на учебный год. Хотя многие сейчас в универе со мной не согласятся. Но, тем не менее, я думаю, что хотя бы один раз в жизни что-то где-то вы прогуляли. Я на это надеюсь. День пионов. Роскошный праздник с ароматом цветов и хорошего настроения. Также разноцветного изобилия. Если у вас дома есть, тогда здорово. Так, день рождения парашюта и день вспоминания о снеге. Ну, про снег, я думаю, что мы думаем сейчас в последнюю очередь. Нам хочется какого-то жаркого лета и тепла. Ну, а если вам просто больше нравится зима, ну, вот такой вот вы человек, тогда я вам напомню, что вот, например, уже до окончания этого года остается 211 дней. Ну, то есть 211 дней и Новый год. А там уже, глядишь, и елка, и подарки новогодние, и зима самая настоящая. Ну, по крайней мере, если сравнивать с зимой этого года. Так, Всемирный день бега, также день сидра. Международный день сомелье отмечается также 3 июня. День повторений и день чистого воздуха отмечается в этот день еще. Также праздник хороших оценок. День портных в Соединенных Штатах Америки отмечается. Именины у Елены, Константина, Кирилла, Федора, Кассиана, Михаила и у Ярослава. Что еще случилось в этот день, 3 июня, помимо того, что мы уже озвучили? Под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями. Вот такое вот событие случилось именно в этот день. Рафаэль Надаль, известный теннисист, появился на свет в 1986 году. Легкоатлетка Елена Исинбаева также отмечает свой день рождения. И юмористка Екатерина Скулкина. Знакомые всем имена и фамилии. Которые празднуют свой день рождения именно 3 июня. Начало лета, она, конечно же, вместе с вами проходит великолепно и замечательно. А если у вас еще и отпуск на эту дату выпал, мне кажется, что настроение должно улучшиться на 100%. Если день рабочий, вы продолжаете вместе с нами, помните, что чем ближе к радиоприемнику, тем скорее проходит это время, время, проведенное на работе. Ну а если вы находитесь в отпуске, мы увеличиваем время нахождения в отпуске, и время тянется чуть медленнее. В середине часа напомню вам о погоде. На сегодняшний день информация от Брест-облгидромета. Ну, а прямо сейчас Джастин Бибер появляется в радио Брест-сигналах в каждом из радио Брест-приемников.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде. На этот день синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18. 18-20 ожидается в Пинске. В Бресте до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Снял наличные без комиссии.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Безусловно, нужно согреваться. Если вдруг вам холодно, либо вы работаете в том месте, где работает кондиционер, тогда, безусловно, нужно выходить на улицу. Плюс 21 теплый градус прямо сейчас за окошком в городе Бресте. Но вообще синоптики обещают нам сегодня до 22, воздух прогреется. Но будем верить, что уже совсем скоро самое настоящее тепло ворвется в нашу жизнь. Ну а пока поговорим еще немного о более теплых странах. Пожить бесплатно на берегу моря предлагают в Греции. Для этого нужно стать волонтером в кошачьем приюте. Организация ищет людей, которым в 2027 году предоставят бесплатное жилье и питание на острове Сирос. В обязанности волонтера входит уход за пушистыми 5 дней в неделю по 5 часов в день. На острове есть пляжи, бухты, кафе, рестораны, красивая архитектура. Много-много котов, да. В общем, если не знаете, куда отправиться, вот имейте в виду. Но только если планируете уже какие-то путевки или путешествия на следующее лето. Ну а пока давайте будем планировать на это лето совместный отдых вместе с Радио Брест. Мы в вашей жизни представлены абсолютно точно в рамках этого лета. С самого утра и до самого вечера по будням, в дневной, утренней, вечерних сменах. Ну а также смена выходного дня, выходные. Вместе с нами проводите время. Ну и, конечно же, пускай это лето запомнится ярким и красочным событием. Да, впереди еще много музыки, много хорошей информации. Впереди еще час приветов и поздравлений. Не забывайте об этом и пишите нам свои сообщения. Наш вайбер 399-2011.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

конечно же, мы уверены в том, что каждый день должен начинаться с приятных утренних новостей. Но вот если вы однажды проснулись и поняли, что что-то вот как будто идет не так, как нужно, возможно, вы встали не с той ноги, возможно, какой-то там Меркурий ретроградный, может быть, еще что-то. Да, да, вот тогда наверняка в вашей жизни есть какие-то, не знаю, что ли, какие-то обычаи, что нужно сделать для того, чтобы вот изменить вот эту вот и направить черную полосу в сторону белой полосы. У меня, во всяком случае, есть такой момент. Вот я, там, например, я должен там, посмотреть обязательно какую-то серию какого-то там сериала, например, вроде бы как перезагрузился, или поспать. Но вот точно так же однажды не очень удачно началось утро у одного японского художника. Искусственный интеллект от Google за ночь уничтожил все творчество художника из Японии. А компания даже отказалась ему помочь. Алгоритмы пометили его контент как пиратский и безвозвратно удалили. Фактически Google за ночь стер все творчество популярного японского художника манги. Он попытался загрузить собственные черновики, однако алгоритмы американской корпорации приняли файлы за пиратский контент. Ну и инструмент модерации Google на основе искусственного интеллекта пометил контент как украденный и удалил его безвозвратно. Он обратился за помощью, там ничем помочь не смогли. В общем, ребята, как вы видите, искусственный интеллект, он еще пока что нас не поработил, но, тем не менее, пытается всячески вставлять палки в колеса, ну, по крайней мере, художникам из Японии. Ну, а вообще, как говорил Жорж Мирославский, белославский, граждане, храните деньги не вот где-то в облачных хранилищах, а в сберегательных кассах. Или дома храните деньги. Ну, при условии, что они у вас имеются, конечно же. 12 часов 55 минут. Пускай ничто не испортит ваш сегодняшний день. И только хорошее настроение сопровождает вас на протяжении сегодняшнего дня. Среда на календаре. Третий день июня. Третий день роскошного лета. Мы уверены, что это лето будет жарким. Таким, как нужно, знаете. Лето вот из нашего детства. Ведь, согласитесь, у каждого в детстве лето было максимально солнечным, наполненное какими-то играми, друзьями, хорошим настроением, возможно, вылазками на природу, велосипедными прогулками, футболом, ну или резиночками. Там девочки во что-то еще играли, я уверен, дочки матери наверняка где-то на улице. Пускай лето проходит под знаком хорошего настроения и с музыкой на волнах Радио Брест. 104.8 FM в городе Бресте. Находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест». Мы также будем где-то неподалеку располагать вас к хорошему настроению и комфортному дню. Пускай сегодняшний день, сегодня, кстати, у нас среда, уже экватор недели, знаете ли, а завтра вот все уже, пускай как по накатанной, вот мы с горки будем вместе с вами нестись в сторону грядущих выходных. Летние выходные, первые суббота и первое воскресенье этого лета, оно также должно ознаменовано быть хорошим настроением, поэтому мы тоже будем где-то неподалеку. Это Радио Брест, 104.8 FM в городе Бресте, меня зовут Женя Филинович, до 15.00. Буду вместе с вами. Ну а следующий час посвятим вашим сообщениям и добрым словам. Поэтому пишите все и забрасывайте к нам в Viber 399-2011.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: 13 часов. С новостями Пружанского района Екатерина Пушкарева. Добрый день. На базе санатория «Ружанский» прошло чествование победителя ежегодного районного соревнования за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях Пружанского района за минувший год. Это мероприятие стало признанием трудовых заслуг людей, которые больше внимания уделяют работе и не боятся трудностей. На это особое внимание акцентировал председатель районного исполнительного комитета Михаил Гришкевич. Он добавил, что в каждом хозяйстве есть работники, которые добиваются по этому направлению высоких результатов. Более подробную информацию читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Ко Дню защиты детей в городском парке состоялся праздник детского творчества «Лестница успеха». На мероприятии работали аттракционы, игровые зоны, торговые палатки, где можно было приобрести различные товары. В свою очередь сотрудники учреждения культуры подготовили для ребят увлекательные квесты, а сам праздник прошел в дружеской и веселой обстановке. Более подробную информацию читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В отделе ЗАГСа Пружанского райисполкома торжественно зарегистрировали рождение первенца в семье Сергея и Натальи Денисовых. Девочку назвали красивым именем Василиса. Вручая первый документ новорожденной, начальник отдела ЗАГСа Наталья Тиборовская горячо поздравила отца девочки и вручила подарок от Пружанской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Прошел выпускной детской школы искусств имени Григория Ширмы. Под звуки школьного духового оркестра 61 выпускник вместе с преподавателями традиционным шествием прошли по улицам родного города, покидая стены музыкального учреждения. Продолжилось мероприятие во Дворце культуры, где героев праздника ждала торжественная церемония вручения дипломов, наполненная гордостью, тихой грустью и теплыми воспоминаниями, которые будут согревать их долгие годы. В субботу 6 июня с 9 до 12 часов по телефону 41504 проведет прямую телефонную линию председатель районного совета депутатов Екатерина Анатольевна Попко.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В городском поселке Шерышево на площади Фимина 6 июня пройдет районный этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Уладар-села». Событие начнется в 10 часов. Ведется подписка на газету «Районные будни» на второе полугодие. Подписаться можно во всех отделениях связи республиканского унитарного предприятия «Белпочта» Пружанского района, а также у почтальона, в том числе предварительно подав заявку на оформление подписки в удобное для вас время в Пружанский узел почтовой связи по телефонам 30931 и 30725. Помимо этого, вы можете подписаться на газету, не выходя из дома, с помощью сайта «Белпочта». В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу во втором по силе дивизионе второй лиги по Брестской области свой первый матч в сезоне провела команда «Пружаны», оппонентом которой стал футбольный клуб «Атлант» из Кобрина. Встреча закончилась победой пружанцев со счетом 2-0. В Пружанском районе прошло открытое первенство Брестской области по велосипедному спорту на шоссе среди девушек и юношей 2010 года рождения и моложе, посвященное 81-летию Великой Победы. Участие в нем приняли и спортсмены из Пружанского района, которые показали очень достойные результаты. Так, среди девочек в групповой гонке на 20 километров бронзовую награду завоевала Анастасия Волковыцкая. Прекрасно себя проявил и Даниил Щерба, который положил в свою копилку сразу три медали. Спортсмен стал третьим в индивидуальной гонке на 10 километров и гонке критериуме на 20 километров, а также выиграл серебро в групповой гонке на 30 километров. А вот Кирилл Джумаев и вовсе сумел отличиться золотой победой. Велогонщику не было равных в гонке критериуме на 25 километров. Нельзя также не отметить Глеба Рабчинского, Леонида Гереля и Константина Матиюка, которые сделали большой вклад в набор командных очков, благодаря чему дружина из Пружан сумела занять итоговое третье место. Безусловно, этот успех был бы невозможен и без тренера Юрия Волковыцкого, который и подготовил велогонщиков к этим важным стартам. На городском стадионе среди подрастающего поколения прошла акция, организованная образцовой контакт-студией интеллектуальной игры «Тинс-формат» на тему «Мы против табака». Участники клуба пообщались с жителями города и узнали их мнение относительно табакокурения. Радует, что участники опроса обозначили свою позицию против этой вредной привычки и высказались за здоровый образ жизни. В рамках масштабной информационной кампании председатель Сухопольского сельсполкома Ирина Кузьмич и заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Константин Хованец провели профилактический рейд. При посещении домовладений гражданам разъяснялась важность наличия в доме автономного пожарного извещателя – прибора, который спасает жизни людей. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю на радио «Брест». С новостями Пружан района знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Да, что не музыкальная композиция, то все какое-то признание в любви. Как это точно получается у авторов песен, да, попадать в каждую из историй? Потому что, ну, наверняка в каждой из историй люди находят какие-то моменты, связанные с их личными переживаниями. Да, это стопроцентное попадание. Даже попадание на 104,8% по-другому и не скажешь. Виталий Дроб был только что на волнах Радио Брест. Композиция «Ночные фонари». Но до того момента, когда «Ночные фонари» будут зажигаться здесь, у нас в городе Бресте, еще время есть, безусловно. Ну, как и есть время на то, чтобы написать нам какой-нибудь привет. 399-2011, номер для ваших сообщений, к нам Viber, SMS-портал 9900. На протяжении этого часа будем зачитывать все ваши сообщения, самые добрые слова. Ну и, конечно же, если вдруг захотите в чем-то признаться, это также будет приветствоваться нами. А это все будем, конечно же, озвучивать в прямом эфире и слушать музыку, которая будет, ну, не только о любви, но и еще о многих других переживаниях и волнениях. Все это на протяжении этого часа, поэтому будьте рядом, будьте вместе с нами. А с 13 до 14.00 час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест.
1: Реклама.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Обещаем! Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой?
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжается эфир на волнах радио Брест. Музыка, хорошее настроение и ваши сообщения. Все это в рамках этого часа. Прямо сейчас переходим к тому моменту, что будем озвучивать все ваши добрые слова. Так, здравствуйте, любимое радио. Мы, Ирина, Галина и Софья, хотим поздравить нашу подругу Юлию. С днем рождения. Желаем счастья, любви и всего самого наилучшего. Любим тебя, наша родная. Так, нашего дедушку Александра Евгеньевича поздравляем с днем рождения. Желаем чистого, ясного неба, космических просторов, счастья и вдохновения. Пусть звезды указывают верный путь к успеху и каждый день радуют новыми открытиями, крутыми взлетами и облаками сокровенных мечтаний души и сердца. В скобочках написано «наш дедушка-летчик». Вот, дедушке огромный привет передавайте. Да, это точно. Ну, поздравление такое, явно, точно тематическое получилось. Так, еще одно сообщение есть на смс-портале. Передайте, пожалуйста, поздравление с днем рождения для Сани. Все, Сань, с днем рождения. Пускай все складывается на отлично. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест до 14.00. Ваши добрые слова будем озвучивать в прямом Радио Брест эфире. В середине этого часа прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Ничего не пропустите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

что, немного взбодрились, а пришли в чувство. Да, кто-то, может быть, немного даже вздремнул, а почему нет? Разрешено 13.38 на наших студийных. Ну, а вот кто-то еще и прислал нам приветы и поздравления. Привет всему коллективу «Радио Брест», написала нам Марго. Марго, и вам приветик, да. Ну, а мы продолжаем. Ваши сообщения звучат в прямом «Радио Брест-эфире» в эту секунду. Здравствуйте, хочу передать привет моим любимым детям Ирине и Виктору, моему зятю Владимиру, а также внукам Диане, Дмитрию, Игорю и Аринке. Всем пожелала хорошего настроения Светлана, которая написала нам это сообщение. Идем дальше. Так, еще сообщение на Вайбер. Прекрасную нашу Татьяну Игнатьевну, любимую жену, мамочку и бабушку, поздравляем с днем рождения. От души тебя все вместе поздравляем. Всего лучшего на свете мы желаем. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем, целуем, твоя любимая семья. Сейчас нужно всем-всем вместе подойти и, безусловно, обнять именинницу. Расцеловать как следует. Да, это точно. Так, и еще было одно сообщение, которое прилетело к нам на 9900. Так, сообщение. Привет Максиму, Кате. Привет Максиму и Кате. Вот, и почему-то написано «счастье». Привет Максиму и Кате. Счастье. Ну, наверное, вам счастье пожелал. А абонент, чей номер заканчивается на цифры 0413. Прошу передать огромный привет Шугаеву Александру. Очень сильно его люблю и жду заветное кольцо на пальчик. Это было от Олечки, к нам на Вайбер долетело только что. Вот это сообщение. Так, Александр, ну вы там поторопитесь, не заставляйте даму ждать. 13.40, еще одна порция ваших приветов и поздравлений уже совсем скоро на волнах Радио Брест. Наш Вайбер 399-2011, пишите.

если однажды пути разошлись, то, возможно, однажды вновь случится та самая долгожданная встреча, ну, и вы заново взглянете на этого человека и такие, ну, возможно, и не зря эти пути разошлись когда-то. Ну, ладно, давайте, да, тут будем думать о хорошем, безусловно, и передавать ваши приветы. Так, здравствуйте, Радио Брест, поздравляю от всей души с днем рождения Владимира Голубь. Ура, Вова, с днем рождения, море радости, океан любви, горы, здоровья и исполнения самых заветных мечт. Просто будь счастлив и любим. Вот такое сообщение прислали нам коллеги Владимира. Владимира мы, конечно же, поздравляем. Так, есть еще сообщение. Передайте привет Юле. Юля, дорогая моя девочка, пусть все в жизни будет хорошо. И каждый день радует новыми приятными возможностями и огромной любовью. Это было от Олечки. Так, есть еще сообщение. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения моего брата Владимира. Пусть будет здоров, счастлив, богат. Благополучия тебе и больших успехов в работе. Я очень сильно тебя люблю. Твоя сестра Таня. Так, еще одно сообщение. Передаю привет Евгении Борисовой. С пожеланиями мира, добра и благополучия от абонента, чей номер заканчивается на цифры 7631. Прилетела к нам на СМС-портал, и мы прочитали. Еще больше ваших сообщений уже вечером. В рамках вечерней смены также запланирован час приветов и поздравлений с 18 до 19.00. На этом дневные приветы уже подошли к концу, к финалу. Озвучили все сообщения и можем в целом продолжать. А, так, стойте, есть еще сообщение вот на Вайбер долетевшее чуть ранее. Дорогая мамочка, возвращайся из больницы от сына. Передайте привет маме Вике. Маме Вике был привет передан. Пускай, конечно же, скорее возвращается. Ян написал нам это сообщение на Вайбер. Пускай обязательно все будет хорошо. Вот именно с таким настроением будем продолжать этот день. Ваш рабочий день продолжается вместе, в компании вместе с Радио Брест. 13 часов 58 минут. В рамках следующего часа услышимся вновь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Александр Лукашенко на встрече отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина.
2: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске? Или ты ее свез в Москву?
3: Она здесь живет, я у нее был.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
0: Новости.
1: Министерство обороны предупредило о новой волне фейковых рассылок от имени ведомства. Цель провокатора – формирование искаженной повестки, касающейся мнимой агрессии с территории страны. На что обратить внимание? Адрес отправителя сообщения приходит с адресов, не имеющих отношения к ведомству. Официальный адрес пресс-службы Минобороны – press@mod.mil.by. Визуальный контент, форма, символика и документы в фейковых письмах часто не соответствуют реальности. Источники. Вся официальная информация публикуется исключительно на ресурсах Министерства обороны. На дорогах Брещины появится уникальная музыкальная разметка. РУП «Брест-Автодор» по согласованию с управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома приступила к реализации уникального проекта. На автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, начались работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса автомобиля будут напевать знаменитую мелодию легендарного ансамбля «Песняры» Беловежская пуща. Важное условие для водителей – услышать красивую музыкальную композицию в правильной тональности и темпе можно только при соблюдении разрешенного скоростного режима, сообщает телеграм-канал УВД Брестского облисполкома. И последнее. МЧС и ГАИ провели совместный рейд в Бресте. Работники Брестского ГУЧС совместно с ГАИ проехали по самым оживленным улицам города с включенными сиренами и маячками. Главная цель – проверить, как брестские водители пропускают спецтехнику, которая спешит на вызов и дисциплинарность нарушителей. Напоминаем, включенные сирены и мигалки означают, что кто-то попал в беду, и на счету каждая секунда. Заметив спецтранспорт, прижмитесь к обочине и уступите дорогу. Возможно, это спасет чью-то жизнь. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

Самая лучшая музыка на волнах Радио Брест, попадающая точно в такт вашего настроения. Такого расслабленного, знаете ли, возможно, даже чуть-чуть можно было позволить даже закрыть глаза уже в послеобеденное время. Ну, потому что мы все как следует отдохнули и готовы продолжать этот день. Вместе с нами, вместе с Радио Брест, конечно же, день пролетает вдвойне незаметнее. И все задачи решаются точно на ура. Поэтому оставайтесь рядом и вместе с нами, и пускай действительно этот день состоит только из самых приятных эмоций, впечатлений и хороших людей, которые где-то рядом находятся. Ну что же, еще один час дневной смены на волнах Радио Брест с 14 до 15.00. Вместе со мной я, Женя Филинович. Я желаю вам хорошего продолжения этого дня.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

продолжается дневная смена на волнах радио Брест. Ну и лето наше также продолжается. И знаете, вот я что вспомнил. Вот мы все вместе с вами после долгой, затянувшейся, нужно сказать, в рамках этого года зимы, ждали, когда же наконец-таки настанет настоящая весна. Да? Там на Масленицу что, блины ели, чучело жгли, весну звали, зиму провожали. А что нужно делать было перед тем, когда стартовал летний сезон? Ну, наверняка кто-то скажет переходить на какие-то очень простые и понятные в рационе, да, какие-то продукты, пищу менее калорийную, может быть, употреблять. Но, ребята, это далеко не так. Нужно отметить, что совсем недавно был зарегистрирован новый гастрономический рекорд. Случилось это в Волковыске, и именно там испекли самую большую пиццу в стране. Вот так вот они звали лето. Кулинарный гигант диаметром 5,5 метров стал главным событием местного фестиваля. Ну, а отметить это все пришло и посмотреть огромное количество людей. Авторами масштабного перформанса стали работники Волковыского мясокомбината. Ну, нужно отметить, что удивлять страну вот этой масштабной выпечкой для команды уже традиция. Год назад на этом же фестивале они также зафиксировали рекорд. Чтобы провернуть в этот раз, повернуть, конечно же, пиццу в том числе, и дать попробовать каждому, организаторам пришлось соорудить уникальную печь на колесах и подстать этому габаритному блюду. В начинку кулинарного шедевра вошли сразу 7 видов колбасы местного производства. Да, ну а достижение официально зафиксировал главный эксперт Национального реестра рекордов Беларуси Кирилл Шимко. Так что теперь эта волковыская пицца официально внесена в список главных рекордов страны. Но, безусловно, год еще продолжается, есть к чему стремиться и есть места для заполнения, скажем так. Есть еще в этой книге рекордов, безусловно, место для нового рекорда. И кто знает, возможно, уже в рамках этого лета нам получится посмотреть или даже попробовать на новый какой-нибудь гастрономический рекорд. Ну, во всяком случае, идея интересная. Мне кажется, если это будет традиционная история, которая будет связывать весну и лето, всем будет только интересно за это наблюдать. И, конечно же, интересно будет попробовать. В общем, несмотря ни на что, помните, что лето уже наступило. А если вы не успели к лету подготовиться, знайте, что вы и без этого великолепны. Здорово выглядите. Я думаю, что у вас только хорошее настроение. И вы в целом я уверен, что готовы проводить вместе с нами, да, ну не только будние дни, но а также и выходные дни, наполненные также ароматами шашлыка, да, какого-то свежего салата и, возможно, даже уже свежего картофеля. Было бы очень здорово попробовать. Прям мечтаю об этом, если честно, уже давно. 14.26 на наших студийных. Елена Караулова далее. Продолжение эфира музыкального. Ну и прогноз погоды на самые ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета в середине этого часа.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде от Брест-облгидромета на ближайшие сутки. На Брещине ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Днем облачно и с прояснениями. Кратковременные дожди обещают синоптики, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте этой ночью 11-13, днем до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Наша музыка.

Ну, я думаю, что у Вани Дмитриенко райдер уже слегка изменился. И там не только два кусочка пиццы и виноградный чай, но и много-много всего самого разного и необычного. Ваня Дмитриенко вообще-то феномен российской поп-сцены. Он путь прошел от уличного музыканта и автора каверов в ТикТок до самого высокооплачиваемого артиста. За последние годы, конечно, он стал безоговорочным хедлайнером, хотя родился он когда-то в Красноярске. Любовь к музыке вообще появилась после того, когда ему подарили гитару первую. Тогда и начались его записи на телефоны, в социальных сетях. Получил первую известность благодаря участию в реалити-шоу. Ну а в 21-м году выпустил свой первый мега-хит «Венера и Юпитер», который сделал его кумиром зумеров и завоевал любовь аудитории вообще всех возрастов. В 23-м году певец вошел в рейтинг Forbes 30 до 30 в категории «Музыка». Ну а по итогам стриминговых сервисов Ваня был признан главным музыкальным артистом года благодаря миллионам прослушиваний и новым суперхитам, таким как «Силуэт», «Шелк». Это все история успеха Вани Дмитриенко. Ждем новых хитов. Конечно же, все они будут звучать здесь, в радиобрест-сигналах, для того, чтобы радовать слушателей творчеством, ну и чтобы побольше людей приходило на Ванины концерты. Хотя у Вани с этим и так все в порядке. 14 часов 41 минута. Зеркальное время позволяет нам загадать желание. Давайте зажмуримся, представим что-нибудь хорошее. Да, и пускай это желание исполнится уже в самое ближайшее время. Женя Филинович зовут меня. До 15.00 вместе с вами в дневной смене.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Good Time, музыкальная композиция именно с таким названием, прямо сейчас в радио Брест-сигналах. Ну а на этом, конечно же, работа радио Брест продолжается. Конечно же, но дневная смена, она подходит к своему завершению. Впереди музыкальный час, который, безусловно, должен провоцировать только хорошее настроение в вашей жизни, ну и заряжать вас на продолжение этого рабочего дня. А уже с 16.00 стартует вечерняя смена. Алексей Ляхович вместе с вами проведет 3 часа эфирного времени, ну и, конечно же, озвучит все ваши сообщения, самые добрые слова. Это уже финальный час с 18 до 19.00. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра, как обычно, с 12 и до 15 здесь, на своем месте. И вместе с вами будем продолжать двигаться, будем продолжать петь песни и, конечно же, радоваться наступлению четверга. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Организовать в Бресте и Минске в 2027 году показ спектакля режиссера Владимира Машкова «В списках не значился» предложил российский предприниматель Дмитрий Мазепин. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Я предложил Александру Григорьевичу в следующем году перед датой 22 июня поставить спектакль и привести московских артистов во главе с Владимиром Машковым в Брест, один день провести спектакль и после провести спектакль в Минске. Я предложил такой проект для того, чтобы еще раз вспомнили, что война в 1945 году была закончена в Берлине, но начиналась она в Брестской крепости», – сказал Дмитрий Мазепин. Благодарность премьер-министра Республики Беларусь объявлена представителям Брестской области за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие мелиоративной отрасли. Награжден директор Драгичинского предприятия мелиоративных систем Михаил Лис и заместитель начальника, главный инженер филиала ПМК номер 52 Государственного унитарного производственного предприятия «Брест-Водстрой» Александр Ютик. Также за многолетний плодотворный труд, достижение высоких показателей и значительный личный вклад в развитие открытого акционерного общества «Савушкин продукт» почетной грамотой администрации президента Республики Беларусь наградили заместителя генерального директора по экономике и финансам Марину Городник и первого заместителя генерального директора Александра Савчица.
0: Новости.
2: Республиканский праздник «Купалья» Александрия собирает друзей пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля. Праздник в Александрии будет наполнен уже полюбившимися локациями. Ярмарка с разнообразными изделиями мастеров из разных уголков Беларуси и России, подворья всех районов Могилевской области, Могилева и Бобруйска, всех областей страны и Минска, торговая улица с угощениями и напитками, выставка сельскохозяйственной техники, автопрома, мото- и велопроизводства. В этом году появится площадка, посвященная туризму. Еще одной новинкой праздника станет совместная площадка «Белликпрома» совместно с Могилевским областным краеведческим музеем имени Романова, посвященная году белорусской женщины. Еще одной новинкой праздника в этом году станет сырный фестиваль, который разместится отдельной локацией. Многофункциональную спортивную площадку открыли в Малорите в рамках проекта «Спорт для всех». События приурочили ко Дню защиты детей. «Спорт для всех» – республиканский социальный проект президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни, запущенный в 2021 году. Председатель Малоритского райисполкома Александр Корж отметил, что для города это значимое событие. «Думаю, эта спортивная площадка станет хорошим местом притяжения для ребят, а потом и для их родителей. Идея появилась еще в прошлом году, когда у нас проходил Малоритский международный форум». С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный. 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На международной специализированной выставке «Белагро-2026» прошла презентация агроэкотуризма. Изюминки, которыми удивляют своих гостей, представили хозяева агроусадеб из разных регионов страны. Они рассказали о своих традициях, блюдах, предложениях для туристов и особенностях сельского быта. Посетители выставки могли задать вопросы и спланировать свой следующий отпуск в гармонии с природой. Например, в агроусадьбе Дары Матули на Брещине создали козью ферму и обустроили сыроварню. Хозяйка долгое время жила в Австрии. Однажды она выбрала деревенский уклад жизни и с берегов Дуная переехала в Березовский район. В перспективе здесь планируется строительство агроэкопарка. Строительство моста через Припять между Ланинецким и Столинским районами на особом контроле. Сегодня на объекте проходит рабочее совещание с участием заместителя председателя облисполкома Вадима Альшевского, председателя постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченного представителя главы государства в Брестской области Михаила Русова.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Несовершеннолетняя жительница Барановичей стала жертвой интернет-вымогательства, сообщили Белтову ВД Брестского облисполкома. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратилась 37-летняя горожанка с заявлением о вымогательстве в отношении ее 14-летней дочери. Как выяснилось, подросток листала ленту ТикТок и увидела объявление о подработке в одной из соцсетей. Заинтересовавшись, она связалась в мессенджере с якобы администратором, который объяснил, для получения работы необходимо выйти из своей учетной записи и войти в другую. Доверчивая девочка выполнила инструкцию, однако вместо обещанной работы потеряла доступ к учетной записи своего мобильного телефона, рассказали в ОВД. Через время подростку пришло сообщение с требованием перевести около 400 рублей в эквиваленте за разблокировку мобильного. Девочка рассказала обо всем матери, которая незамедлительно обратилась в милицию. И последнее. Для профилактики укусов клещей старайтесь соблюдать правила профилактики, советуют специалисты. В лесах или парках нужно использовать противоклещевые репелленты. Максимально закрывать тело, выбирая светлую одежду. Брюки следует заправлять в носки, обувать сапоги. Осматривать себя каждые 2-3 часа. В конце дня перед сном обязательно провести еще один осмотр. Не нужно приносить домой букеты из лесных и полевых цветов. Молоко следует пить только после кипячения. На участке нужно убирать сухостой и валежник, вырубать кустарники, выкашивать траву и удалять сорняки. Если вы обнаружили на теле клеща, помните о том, что паразита важно удалить как можно быстрее. Делать это лучше в медицинском учреждении. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Ерехович, и это вечернее шоу «По дороге домой» на календаре среда. Это значит, что в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы дадим слово тем, кто увидит обратную сторону улицы и школьных дворов, сотрудникам УВД Брестского облисполкома. Проблема подростковой преступности и наркомании не где-то далеко. Она может быть коснуться любого района, любой семьи. Но паниковать не стоит, нужно знать и понимать. Сегодня со мной в студии начальник отделения информации общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: И старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Павел Михалюк. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня вместе мы будем говорить не только о статистике и статьях Уголовного кодекса, а сколько о реальных причинах и о сигналах, которые нельзя пропускать родителям, о том, как простые человеческие разговоры и доверие порой могут сделать более, чем любые запреты. Так что давайте начнем этот важный, уверен, полезный для каждого разговор. Вопрос первый будет таким. Ну, конечно же, статистика, она вещь упрямая. И вот в преддверии летних каникул, а точнее, вот они уже начались, когда у подростков появляется больше свободного времени, традиционно, естественно, растет и число правонарушений. Вот как в целом выглядит ситуация с преступностью несовершеннолетних на Брещине на начало июня 2026 года?
2: Спасибо, Алексей. Да, сегодня наша тема – это профилактика наркотиков. Мы сегодня будем много говорить именно на эту тему, ввиду того, что летние каникулы всегда показывают то, что дети, которые имеют больше свободного времени, становятся на преступную дорожку, на кривую дорожку. И не единичные факты, когда вербуют детей в качестве закладчиков, и те становятся преступниками. Что касается статистики, хочу отметить, что касается наркосбыта и конкретно преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то на территории Брестской области с начала текущего года выявлено 180 таких преступлений. Что касается непосредственно сбыта наркотиков, то таких преступлений зафиксировано 65. Установлено 29 лиц, которые совершали сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Также сотрудниками наркоконтроля УВД Брестского облсполкома было пресечено 3 международных канала поставки наркотиков в Республике Беларусь, из Республики Польша и из Российской Федерации. Также изъято 34 килограмма опасного наркотического средства гашиш и около 1200 грамм опасного наркотического сильнодействующего вещества, такого как тренбаланоцинат и стенозолол. Наверное, более подробно мы будем рассказывать, что это за психотропы, но это сильные яды. Также выявлено 3 преступления, связанные с перемещением наркотических средств и психотропных веществ через государственную границу Республики Беларусь. Сотрудниками наркоконтроля выявлено 7 помещений, которые были специально приспособлены для выращивания наркотических растений. Также хочу отметить, что, к сожалению, с начала текущего года за незаконный оборот наркотиков было задержано 2 несовершеннолетних, и в отношении них возбуждено 2 уголовных дела по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что рассказать об этих преступлениях? Наверное, банально. Один парень у нас житель Брестского района, второй парень житель Пружан. Оба хранили наркотические средства и были задержаны правоохранителями. Что касается случая, который произошел с учащимся одного из среднеспециальных учреждений образования Брестского района, он хранил у нас мифедрон, был задержан правоохранителями парень из Пружан. Также учащийся одного из учреждений среднеспециального образования был задержан с наркотическим средством гашиш. Не единичные факты, как я уже сказала в начале выхода, что несовершеннолетние становятся закладчиками и становятся на кривую дорожку. Поэтому сегодняшний наш эфир мы хотим больше уделить внимание детям, больше уделить внимание родителям, на что необходимо обратить внимание и как сделать так, чтобы дети не попали под влияние наркошопов и наркомаркетов. Наверное, на слуху еще тот случай, когда буквально в прошлом году в преддверии каникул был задержан 9-классник, житель города Пинска, который буквально, вот ему оставался последний экзамен сдать для того, чтобы получить базовое образование, но, к сожалению, ребенок уже не смог этого сделать, потому что был закладчиком наркотиков и попал, как говорится, правоохранители наши не сидят сложа руки, конечно, мы владеем всей информацией в данной ситуации, ребенок из нормальной благополучной семьи попал на скамью подсудимых и был судим. Напомню, что уголовная ответственность за наркооборот наступает с 14 лет, и сроки там очень серьезные, до 20 лет лишения свободы, поэтому, конечно же, эта проблема очень нужная и необходимая, и только совместно со всеми субъектами профилактики, когда правоохранители, субъекты профилактики, родители, конечно, наши уважаемые государственные средства массовой информации, уважаемый Радио Брест, вместе начнем профилактировать, предупреждать и много об этом говорить, совместными усилиями мы можем сделать так, что наши дети поймут, в том числе и взрослые, поймут, что все-таки наркотики – это зло, и что это действительно тяжкое преступление, которое приводит в первую очередь к смерти. Потому что никто не знает, кто в последующем может взять ту закладку, которую вы где-либо оставили. Будь то это несовершеннолетний, будь то это ребенок маленький, да, будь то это пенсионер и так далее. И в большинстве своем не единичные факты, когда это может привести к летальному исходу. И такие случаи были у нас, передозировки, в том числе наркотиков. Поэтому, конечно, сегодня эфир будет посвящен конкретно детям, конкретно теме профилактики и вербовки, как она происходит и на что родителям необходимо обратить внимание.
1: Ну что ж, дорогие друзья, итак, тема ясна. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Так, 16.22 на наших эфирных. Мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». И сегодня у меня в гостях начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестка в облисполкома Наталья Милюкова и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестка в облисполкома Павел Михарюк. Тема нашего сегодняшнего разговора – это предупреждение распространения запрещенных веществ среди несовершеннолетних. Вот признаки ранние. Ребенок, он же ведь не поменяется за одну ночь. Какие ред-флаги в поведении, внешнем виде или режиме дня должны заставить маму и папу немедленно насторожиться и начать разговор? Например, резкое появление ночных прогулок, тайных звонков или чего-то еще.
2: Алексей, спасибо за вопрос. Действительно, вопрос очень важный, особенно учитывая то, что сейчас начались летние каникулы у школьников, у несовершеннолетних, у детей. В принципе, появилось очень много свободного времени, которое они... Кто-то знает, как с пользой провести, а некоторые будут искать себе занятия, либо захотят, возможно, где-то подзаработать денег. И как раз-таки эта тема наиболее актуальна в данный период времени, поэтому, да, мы поговорим о, как мы сказали, ред-флагах, признаках, которые могут указывать на то, что ребенок, ваш ребенок вовлечен в незаконный оборот наркотиков. Значит, первый – это один из основных – это резкая смена ритма жизни. Если ребенок в дневное время ходил с друзьями гулять, занимался какими-то своими делами, ходил на кружок, там, на футбол и так далее, перестал туда ходить, перестал общаться со своими друзьями, начал пропадать, не может объяснить, где был, с кем был, чем занимался. Возможно, это стало происходить не в дневное время, а в вечернее или ночное время. То есть обычно в вечернее, ночное время ребенок был дома, сейчас стал очень поздно приходить, возможно, грязная обувь, возможно, грязная, в принципе, одежда, ходил где-то в лесных массивах и так далее. Значит, второй – это, скажем так, финансовые аномалии. Значит, родители всегда, в принципе, понимают, сколько у ребенка, у их ребенка есть денег, какой суммой он распоряжается и так далее. Но вдруг у ребенка появились какие-то деньги, крупные купюры, крупные суммы, денежные переводы с карты на карту и так далее. Все это может указывать на то, что... ребенку поступают откуда-то деньги. Скорее всего, незаконно. И тем более, когда ребенок не может обосновать, объяснить, откуда у него эти деньги появились. Значит, третий, это, соответственно, вытекает из первого и второго, изменения социального круга. Изменение социального круга, да. Ребенок... Все связи с детства, школьные друзья исчезают, появляются, скажем так, друзья постарше, темы наиболее более взрослые, значит, ну и так далее. Ребенок перестает приводить домой своих старых знакомых и как-то от этой темы пытается уйти. Значит, четвертый признак, он... Когда ребенок дома пытается избегать своего родителя. Когда родитель заходит в комнату, к примеру, ребенок сразу блокирует телефон. Либо если он делает что-то в компьютере, сразу сворачивает вкладки, пытаясь скрыть что-то. Меняет пароли на телефоне, если родитель, допустим, знал пароль, взял телефон, пароль сменен. Кураторы, как правило, просят как можно чаще сменять пароли на мобильных телефонах. Значит, пятый – это появление специфических предметов. Один из важнейших признаков. Значит, это появление у ребенка изоленты, зип-пакетиков, электронных весов, магнитов, возможно, ну и так далее. Возможно, баллончиков с краской аэрозольных. Если вы нашли что-то подобное, необходимо задуматься. И в первую очередь не нужно
0: Ругаться на ребенка.
2: В первую очередь не нужно паниковать и ругаться. Ни один из этих флагов по отдельности не говорит о том, что ваш ребенок преступник. Но если вы видите 3-4 признака из тех, что я назвал, необходимо не впадать в панику, не кричать, не обыскивать комнату с порога. Главное – сохранить контакт с ребенком. Сядьте рядом и скажите: «Я вижу, что с тобой что-то происходит. Я не враг, я на твоей стороне. Давай разберемся вместе». Если это получается, если это не получается, приходите к нам, либо к педагогу, либо социальному педагогу. Законодательством Республики Беларусь, именно Уголовным кодексом, предусмотрена добровольная выдача наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, автоматически освобождается от уголовной ответственности. Поэтому затягивать не надо, и лучше это сделать на раннем этапе.
0: А я хотела бы отметить, что список вот этих тревожных маячков очень часто родители принимают за переходный возраст. Это самая главная ошибка. И думая о том, что ребенок замкнут, там ночами не спит, поменял круг общения и так далее, это просто переходный возраст. На самом деле каждому ребенку надо отдельный подход, прислушаться, присмотреться. И самое главное — стать другом для своего ребенка, обговорить определенные моменты. Конечно же, самое главное, основное, вот что я как мама бы хотела довести до каждого ребенка и до каждого родителя, чтобы они объяснили детям, что кураторы наркошопов, они даже не находятся в Республике Беларусь. Это в основном те люди, которые находятся за границей. И главная цель – использовать наших детей в своих целях, именно с целью преступления. В последующем, то, что они там говорят, что все это анонимно, тебя никто не найдет, тебя никто не посадит, мы тебя чуть что прикроем, у нас тут целый спектр прикрывающих граждан и людей, и ты на самом деле, это все безопасно. Ты будешь полностью получать там карманные деньги, ты уже будешь самостоятельным, ты не будешь зависеть от родителей. А на самом деле это такое вранье, чтобы ребенок понимал и его не использовали как пушечное мясо. То есть родитель должен это проговорить каждый со своим ребенком. Что касается вот этих мобильных телефонов, через которые общаются, да, наркошопы, и как это происходит, как на них выходит, это мессенджеры, да, это в основном Telegram, это может быть и WhatsApp, это может быть и Viber. Тут надо проговорить с ребенком, что тебе пришло сообщение, ты хочешь ли ты заработать. И в последующем происходит переписка. Поэтому говорим о том, что необходимо просто установить даже тот же родительский контроль. Но правильно отметил Павел, не надо быть там недругом для своего ребенка, и не надо быть прокурором для своего ребенка. Надо объяснить, для чего это делается. Там Ваня, допустим, ну, это необходимо не для того, чтобы контролировать, с кем ты переписываешь, с кем ты общаешься, сколько ты сидишь в телефоне. Это для твоей же безопасности, чтобы ты, не дай бог, не поддался на какие-то давления, провокации со стороны преступников и не совершил преступление. Что я твоей мамой просто за тебя беспокоюсь. Эти родительские контроли, есть даже бесплатное приложение, которое можно установить на телефоне, даже можно скачать даже без кода подтверждения. Это все есть в интернете. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый родитель проговорил вот сейчас в начале летних каникул со своим ребенком. Вы знаете, преступный возраст уже снижается. И есть даже случаи, когда на путь вот этих закладчиков предлагали детям 12-13 лет становиться. То есть дети тоже в таком возрасте не задумываются о последствиях. Для них это обычная игра, да? Забрать в одном месте, перенести в другое место, оставить где-то и скинуть координату. Казалось бы, да? Обычная игра, я не знаю, казаки-разбойники те же, да, вот, где есть какая-то, возможно...
1: А только там проигрывать страшно.
0: Да, проигрывать страшно. Ну, то есть дети не задумываются о последствиях, поэтому родители должны проговорить. Ну, конечно же, самый основной возраст, который сейчас, на которых сейчас нацелены преступники, которые хотят вовлечь их в незаконный оборот, это 16-17 лет. Это либо выпускники уже учреждения образования, либо дети, которые сейчас будут пребывать на каникулах уже в осознанном таком возрасте с 14 лет и смогут совершать преступные действия в интересах наркошопов. Конечно же, каждый родитель сегодня, придя с работы, поговорите со своими детьми, предостерегите их, возьмите их мобильные телефоны, посмотрите, где, с кем они общаются. И самое главное, расскажите, чем это может закончиться. Не единичные же случаи, и мы много об этом говорим, и размещаем в средствах массовой информации, когда девочки, мальчики 14-15 лет становятся закладчиками, а потом вся молодость, вся вот эта вот их молодость проходит за решеткой. И выходят они уже после 15-20 лет отсидевших. Все мы прекрасно понимаем, 14 лет сел, в 34 года вышел. На самом деле, самый прекрасный возраст уже позади. Поэтому задумайтесь еще раз и проговорите со своими детьми определенные аспекты в этой части.
1: Итак, время для прогноза погоды на радио Брест. Совсем-совсем скоро вернемся. Не переключайтесь.
3: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
4: Реклама.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Наши песни.

0: слово эксперту.
1: Итак, продолжаем наш разговор. Рубрика «Слово эксперту». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облсполкома Павел Михалюк. Вот многие несовершеннолетние, они уверены по части именно как раз-таки любых, не то что именно наркотических преступлений, а вообще любых правонарушений, что если им нет 18, дадут условно, просто пожурят, поругают. Давайте этот миф развеем. Из какого возраста, за какие именно преступления подросток понесет реальное наказание, вплоть до лишения свободы?
2: Ну, сегодня у нас тема именно
1: наркотики, конечно,
2: поэтому, да, законодательством Республики Беларусь, а именно Уголовным кодексом Республики Беларусь, ответственность за незаконный оборот наркотиков предусмотрена с 14 лет. Соответственно, несовершеннолетний, достигнувший 14 лет, несет ответственность за незаконный оборот наркотиков наравне с совершеннолетним. И, соответственно, единственное отличие – это до наступления совершеннолетия несовершеннолетний отбывает наказание в немножко другом исправительном учреждении. Но по наступлению совершеннолетия он переводится ко всем совершеннолетним. В принципе, да, этот миф достаточно распространен. Еще раз я хочу напомнить, что согласно примечанию к статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, активно способствовавшее раскрытию иных преступлений, автоматически освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление.
3: А я хочу сказать о том, что сроки действительно очень большие, до 20 лет лишения свободы. И самое парадоксальное, что в последнее время девушки, девочки стали закладчиками, закладчицами, в том числе попадающие в поле зрения правоохранителей, наравне с мальчиками. Поэтому не только родители мальчишек должны задуматься об этом и проговорить со своими именно мальчиками, детьми, но и родители девочек. И не единичные факты, когда девочки и мальчики характеризуются положительно в учреждении образования, отличники учебы, всегда боятся принести двойку домой и в то же время, даже ходят на секции, на футбол, и в то же время становятся закладчиками наркошопов в погоне за легкими деньгами. Поэтому, конечно же, на это необходимо каждому родителю обратить внимание и акцент определенный на это необходимо сделать.
1: Итак, говорим о самой вербовке. Преступники зачастую действуют как такие типичные HR-менеджеры. То есть реклама в Телеграм или не только вакансии а-ля кладовщик, курьер. Какие схемы? И вообще можно представить такую классическую схему вовлечения несовершеннолетних именно в распространение запрещенных веществ?
2: Да, способов вовлечения вообще в незаконный оборот наркотиков достаточно много. Они достаточно разные, креативные, скажем так, для того, чтобы привлечь глаз молодежи, как-то привлечь внимание, да. Соответственно, есть различные способы. Это таргет-реклама в Инстаграме. Понятно, там не будет написано, имеется вакансия курьера, там, наркотиков и так далее.
3: Хороший там, заработок.
2: Да, хороший заработок, красивая
3: легкая
2: фотография.
3: Легкая работа. Название наркошопа тоже очень прельщает детей. Там же может быть даже детское название, которое кажется, ой, там за животными, возможно, ухаживать надо. Или там, допустим, то есть акцент делается на то, что психология ребенка сработает таким образом, что ему будет интересно, что работа не пыльная и в то же время приносит хорошие деньги.
1: Да, или там я где-то видел, что названием имени известного физика, а точнее, они думают, что они будут распространять какие-нибудь электронные
3: совершенно
1: предметы,
3: верно,
1: такие,
3: да,
1: то есть
3: да,
1: гаджеты
3: да.
1: Или же с ними.
2: Да, ну, вместе с тем поговорим о таком самом распространенном и классическом методе вербовки. Это, значит, как он происходит? В любом из мессенджеров, которые у всех, в принципе, имеются, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, ВКонтакте может прийти сообщение с содержанием легкая работа, гибкий график, быстрая, там, час-два в день, высокий заработок, можно совмещать с основной работой и так далее. Если интересно, переходите по ссылке в Telegram. Соответственно, человек, который заинтересовался, переходит в Telegram и Значит, наркошоп уже начинает узнавать у человека, который откликнулся на вакансию, из какого он города, сколько ему лет, где живет, есть ли машина и так далее, чтобы в последующем все эти знания использовать в преступных целях. То есть, если есть машина, он уже понимает, что он может ездить на дальние расстояния и так далее. То есть, либо работать с какими-то более крупными весами и так далее. Соответственно, после того, как... скажем так, кандидат подобран, с ним проводится вербовочная беседа, ему рассказывают, как это все безопасно, как это все анонимно, и в случае чего, если задержат сотрудники милиции, будет оказана суперпрофессиональная юридическая помощь, наймем адвокатов и так далее.
3: Соответственно, мы тебя отмажем и так далее. Да.
2: Соответственно, наперед забегая, это все ложь, это все чистое вранье. И после этого, значит, несовершеннолетний, либо совершеннолетний приступает к работе, соответственно, закладчиком. Сначала ему дают проверочные небольшой вес для того, чтобы он разложил. Ну, а в последующем, если все успешно у него получается, и он устраивает своего куратора, он приступает к более, скажем так, серьезной работе. Однако сотрудники наркоконтроля Брещины, в принципе, сотрудники наркоконтроля Республики Беларусь настолько, сотрудниками наркоконтроля настолько уже отработана эта схема, что закладчики, в принципе, на территории Республики Беларусь работают, ну, максимум 2-3 недели.
3: Ну, 3 недели – это максимум. Да, это максимум. Всегда к ним стучат в дверь уже правоохранители. И об этом тоже каждый должен понимать, что не единичный факт, что будь то ребенок, будь то взрослый, даже не получили еще ни единой выплаты за свою работу, а уже задерживаются сотрудниками милиции. Поэтому, конечно же, на это... И заработок там не такой большой, как обещают, конечно же, кураторы.
2: Неоднократно сотрудниками наркоконтроля, управления по наркоконтролю УВД Брестского облсполкома задерживались закладчики по приходу в лесной массив, либо в какую-то локацию за первой закладкой. Он получает первую закладку для того, чтобы ее расфасовать и разложить на более мелкие, и он уже при первой работе уже задерживается. То есть он, ну, к тому, что сотрудники наркоконтроля работают оперативно и быстро.
3: А еще, Павел, объясните, наверное, нашим родителям и детям, как происходит эта спам-рассылка и почему именно им приходит сообщение о том, что им предлагают легкий заработок.
2: Да.
3: Потому что не единичный факт, и когда дети думают, что их нашли, за ними следят, их заставляют, им это необходимо сделать, потому что именно им пришло это сообщение.
2: Да, если вам пришло это сообщение, то, как сказала Наталья, не именно вам пришло это сообщение. Это сообщение пришло тысячам и тысячам других жителей Брестского
3: города,
2: региона,
3: да,
2: либо вообще в целом страны. Значит, в теневом интернете имеются базы данных, номеров телефонов, возможно, даже адресов, имен людей, которые ранее регистрировались на каких-то платформах. Возможно, они были подозрительные, либо они были ранее какие-то популярные, но на сегодняшний день они прекратили свое существование. И, соответственно, базы данных зарегистрированных пользователей на теневом рынке продаются. Соответственно, злоумышленники, наркошопы пользуются этим, используя для того, чтобы рассылать, соответственно, эти сообщения.
3: И не единичный факт, еще обращу внимание, что ребенок говорит: вот у меня только появился мобильный телефон, я нигде ни в каких базах не мог фигурировать, а мне уже пришла рассылка. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что сегодня этим номером телефона мог пользоваться один гражданин, завтра он закрыл этот номер, и ты взял этот номер, а тот гражданин соответствующий где-то на каком-то сайте регистрировался, либо в каком-то онлайн-магазине и так далее и тому подобное. Поэтому дети должны понимать, что рассылка происходит спамом, а не конкретно конкретному лицу в определенное время, в определенное место.
1: Ну что ж, спасибо. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая музыкальная и рекламная пауза на радио.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Слово эксперту.
1: Возвращаемся в студию «Радио Брест». Это рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы говорим о запрещенных веществах, препаратов различного их происхождения. Вот прямо сейчас мы немножко отойдем от темы вовлечения несовершеннолетних в распространение тех самых запрещенных веществ. И, скорее, этот вопрос и эта информация будет весьма-весьма интересна и полезна, самое главное, важна для владельцев приусадебных участков. Потому что, как раньше, не знать, что у меня там растет, уже не получится. Есть же специальный комплекс мероприятий, который так называется МАК, на что он направлен, каковы его действия, и давайте расскажем об ответственности и что вообще нужно делать владельцам приусадебных участков в случае, если они обнаружили определенные растения у себя на участке, и вообще, что это за растения такие, и что точно не должно у нас появиться.
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, очень важный вопрос. Ежегодно на территории Республики Беларусь с 1 июня по 15 сентября проводится специальная программа МАК, как мы уже сказали. В рамках данной программы сотрудниками наркоконтроля Республики Беларусь выявляются незаконные посевы наркосодержащих культур. Ну и в том числе в рамках данной специальной программы проводятся иные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Значит, какие наркосодержащие растения запрещено выращивать, либо допускать их произрастание у себя, будь то это частный дом, либо это дача, либо какой-то, да, приусадебный участок. Значит, это два растения, мак и конопля. В том числе мак, который красный, обычный, казалось бы, цветок, да, красивый. Очень часто, приезжая к кому-то домой, на дачу или на какой-то частный дом, уже когда мы увидели, что там произрастает мак, для того, чтобы принять меры реагирования к хозяину, хозяин говорит, что, или чаще всего это хозяйка, говорит, что я специально его не вырываю, не уничтожаю, потому что, ну, красиво выглядит, не хочу вырывать. Но, к сожалению, ну, для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, запрещено выращивание данных растений, и за это предусмотрена административная ответственность. Предусмотрен за это штраф. Что делать? Если вы обнаружили, что у вас на приусадебном участке произрастает мак, либо конопля, необходимо вырвать. Достаточно вырыть небольшую яму и закопать. Оно там в течение какого-то времени само сгниет. Либо если у вас есть ручная коса, триммер, можно это уничтожить путем измельчения. Вот. Значит, если вы обнаружили, что где-то на большом поле произрастает большое количество конопли,

0: да даже если маленькое количество конопли, либо мака, необходимо сообщить на линию 102, можно анонимно сказать адрес, либо примерное расположение, если вы не знаете, к чему привязаться, к какому-то дому, адресу, район, хотя бы где это произрастает, сотрудники милиции приедут, примут меры для того, чтобы уничтожить данное произрастание растений. Вот, к примеру, на прошлой неделе сотрудниками Брестского РОВД на территории Брестского района было уничтожено более 1 тонны конопли. Для уничтожения такого большого количества наркосодержащих растений была привлечена спецтехника, сельхозтехника. Вот.
1: Что ж, ну и под финал нашего разговора хотелось бы для закрепления еще раз услышать основные экспертные советы о том, как сделать каникулы наших детей безопасными, веселыми, и чтобы они стали строчками сочинения «Как я провел лето», а не материалами протокола.
0: Все очень просто. Нужно соблюдать административный и уголовный кодекс Республики Беларусь, переходить пешеходный переход в установленном, переходить дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, значит, гулять в разрешенное время до 16 лет, это до 11.00, до 23.00 часов, если позже, то в сопровождении взрослых родителей, либо совершеннолетних. Ну и, соответственно, если... Еще раз, если вам поступило сообщение о легком заработке, быстром заработке, ни в коем случае не вестись на это, просто проигнорировать данное сообщение, либо сообщить своим родителям, либо можете позвонить на линию 102, либо если вы сомневаетесь, что вам делать, там, если вы уже ответили, а потом одумались, а я слышал по радио, что нельзя этого делать, можете позвонить на линию 102, сообщить, что вот произошел такой инцидент, я ответил, но в принципе дальше никаких действий не совершал. Даже если совершили, все равно можно, необходимо об этом сказать. Мы подскажем, что делать, как правильно поступить. Приедем, все расскажем и покажем.
1: Ну и поверьте, если хотим заработать, то Белорусским Республиканским Союзом Молодежи всегда для молодежи есть возможность подзаработать. Просто обратитесь в свои первички, можете стать студотрядовцем. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня о важных и очень актуальных вопросах мы говорили с нашими экспертами. Это начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова и старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Павел Михалюк.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Региональный этап 7-го республиканского конкурса профессионального мастерства «ProfSkills» в эти дни принимает «Лунинец». Конкурсные площадки посетил сегодня первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Программа областного фестиваля конкурса предполагает соревнования и демонстрацию профессионального мастерства учащихся по 44 компетенциям и 40 учреждений образования. Помимо соревновательных элементов, в программе фестиваля проведение диалоговой площадки по реализации кадров потенциала аграрной отрасли Брестской области, выставка сельскохозяйственной и специальной техники, работа локаций предприятий и организации Лунинецкого района, интерактивных и профориентационных площадок, мастер-классов для молодежи. Компания-предприятие «Маньковичи» Столинского района ярко представила свое предприятие на международной выставке «Белагро-2026», сообщает Столинский райисполком. На главном аграрном форуме страны хозяйство продемонстрировало большое разнообразие своей высококачественной продукции.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью до конца августа. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации соседней страны. Министр внутренних дел и администрации подписал постановление о продлении действия буферной зоны с 3 июня по 31 августа 2026 года, говорится в сообщении. Напомню, Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью в июне 2024 года сроком на 90 дней. Впоследствии ее действие неоднократно продлевалось. В Брестском кинотеатре «Беларусь» в рамках летних школьных каникул прошел кинолекторий «Белорусская женщина. Символ силы и вдохновения», посвященный Году белорусской женщины в Республике Беларусь. Дети рассмотрели образ белорусской женщины, который складывается в масштабах всей страны, а также обсудили, почему так важно ценить, поддерживать и проявлять уважение к женщинам. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.07 на наших эфирных, и прямо сейчас я рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения, ну и, конечно же, сообщайте о факторах, которые затрудняют движение по дороге нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. А это у нас с вами то самое шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие два часа я вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. И, конечно же, дорогие друзья, мы с вами передадим самые лучшие приветы и поздравления. А вот в этом часе расскажу, как понять, что вы слишком много думаете перед действием, как мысленные репетиции крадут вашу энергию перед тем, как нужно идти. А также о том, как голод мог помешать чему? Мировому рекорду, а точнее рекорду Гиннесса. Вот такой план на ближайшие два часа, так что оставайтесь с нами. Будет интересно, будет весело и будет очень много хорошей музыки. Совсем скоро Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Чуть пораньше Вет, Стэсси и Нелли, Heartbreak Song. А вот Two Colors и Ghost буквально через одну музыкальную композицию от Лёши Свика и Нилетта.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Ну и новости.
1: Для тех, кто в дороге, и тех, кто проголодался, наша кулинарная «Ну и новость». Немножко нагуляем аппетит, как говорится. Приготовить самый длинный сэндвич в мире пытался персонал стейк-хауса «Эльтана» в Буэнос-Айресе. На блюдо ушло полторы тонны говяжьей вырезки, также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Длина рекордного сэндвича должна была составить 750 метров. В 11 часов утра сотрудники стейк-хауса установили столы на одной из центральных улиц и принялись за работу. Мероприятие широко рекламировалось в социальных сетях, поэтому посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан. Они должны были попробовать самый большой сэндвич в мире после фиксации достижения. Однако готовка затягивалась и к 16 часам все еще не завершилась. В толпе росло недовольство, в итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей, и установка рекорда была, к сожалению, сорвана. Сотрудники Эльтана, конечно же, выразили сожаление в связи со случившимся и заявили, что сэндвич был почти готов, когда голодные зрители начали его растаскивать. Но длина так уж получилась, как есть. Надо было все-таки позаботиться о каком-то фудкорте рядом, дабы бутерброд-рекордсмен не пострадал. Ну, а вообще, на самом деле, рекорд-то был поставлен, но очень давно, 15 лет назад. Длина рекордного сэндвича, зафиксированная в книге рекордов Гиннесса, составляет 735 метров. Его приготовили в 2011 году. 15 метров не хватило. Ну что ж, не голодаем, доезжаем до дома, и всем на будущее приятного аппетита. А пока Ольга Серябкина, «Асфальт», именно так называется ее музыкальная композиция. В середине часа расскажу о погоде, а далее тоже о чем-нибудь интересном.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс-прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» — мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
10: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
11: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, это шоу «По дороге домой». Мы продолжаем. И что у нас тут есть? Новость. Не то чтобы новость, но такая вот информация. Вот иногда кажется, нужно что-то сделать. Какое-то очень важное дело. Но мы очень волнуемся. Каким-то образом постоянно пытаемся 300 раз отрепетировать, прогнать, как это будет на самом деле. Что будет, если так? Что будет, если не так? И вот тогда эти самые репетиции, оказывается, очень-очень отнимают у нас энергию. Постоянное прокручивание планов в голове кажется подготовкой. Мы представляем возможные сценарии, обдумываем каждую деталь, стараемся предугадать все подводные камни. Но вот часто именно это, скажем так, подготовка превращается в бесконечный мысленный цикл, который и вообще-то и не приближает к действию, а отдаляет от него. Каждый раз, когда мы мысленно проигрываем разговор, проект или задачу, тратим реальную психическую энергию. Мозг не всегда отличает яркое воображение от реального опыта, поэтому он реагирует на эти репетиции почти как на настоящее событие, включая стресс, напряжение, иногда даже усталость. К моменту, когда нужно наконец действовать, значительная часть ресурса уже израсходована на эти самые внутренние представления. Вместо ясности часто возникает ощущение тяжести или пресыщенности темы. Что же делать? Нужно установить лимит на это самое обдумывание. Надо определить для себя разумное время на планирование и сбор информации. После этого действуем. Первый реальный шаг даст больше полезных данных, чем 100 часов мысленных стимуляций. Можно столкнуться с реальными, а не воображаемыми препятствиями, тогда можно будет их решать именно по мере поступления. Нужно начать с малого реального действия, чтобы прервать цикл мыслей. Записываем один абзац, вместо того, чтобы, допустим, представлять всю книгу. Делаем один телефонный звонок, вместо того, чтобы репетировать его весь день. Нужно перевести энергию из такого виртуального пространства страхов и сомнений в физическое пространство конкретных шагов. Таким образом освобождается огромное количество сил, которые раньше просто уходили впустую. Пусть все всегда получится. Самое главное, оставайтесь на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио Брест.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
3: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.54 на эфирных, мы уже на пороге следующего часа, и он обещает быть поистине самым добрым, теплым и интерактивным. А все потому, что это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Я с огромным удовольствием собираюсь озвучивать все самые прекрасные, самые теплые, душевные ваши мысли, которые вы присылаете к нам на наши эфирные контакты, которые я вам прямо сейчас и назову. Итак, наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33 и смс-портал с коротким и простым без опоминания номером 9900. Именно здесь я жду ваши сообщения.

сообщения, которые именно с 6 до 7 прозвучат в нашем эфире. А вот следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Вы узнаете, каким представителям Брестской области объявлена благодарность премьер-министру Республики Беларусь, в каком районе первого региона живут лучшие племенные жеребцы, а также где в Брестской области, на каком участке Брестской области автодорога споет Беловежскую пущу. Об этом более подробно вместе с Марией Демчук в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое свежее и самое актуальное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Благодарность премьер-министра Республики Беларусь объявлена представителям Брестской области за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие мелиоративной отрасли. Награжден директор Драгичинского предприятия мелиоративных систем Михаил Лис и заместитель начальника, главный инженер филиала ПМК номер 52 Государственного унитарного производственного предприятия «Брестводстрой» Александр Юцик. Также за многолетний плодотворный труд, достижение высоких показателей и значительный личный вклад в развитие открытого акционерного общества «Савушкин продукт», почетной грамотой администрации президента Республики Беларусь наградили заместителя генерального директора по экономике и финансам Марину Городник и первого заместителя генерального директора Александра Савчица. Строительство стратегического моста через Припять на особом контроле. Сегодня на строительной площадке мостового перехода через реку Припять, который свяжет Столинский и Лунинецкий районы, состоялось выездное рабочее совещание. В обсуждении хода работ приняли участие в том числе уполномоченные представители главы государства Брестской области Михаил Русый и заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский. Участники встречи детально проанализировали темпы строительства, вопросы снабжения и строгого соблюдения графиков. Сегодня на 26-й международной специализированной выставке «Белагро-2026» открытое акционерное общество «Полесская Нива» из Столинского района снова подтвердило свой высокий статус в коневодстве. Предприятие представило лучших племенных лошадей и блестяще выступило в смотре-конкурсе по выводке жеребят, кобыл и жеребцов. Особую гордость вызвал жеребец Персей, удостоенный приза зрительских симпатий. По итогам конкурса племенных лошадей хозяйство завоевало сразу 3 призовых места. Во время посещения международной специализированной выставки «Белагро-2026» глава Брестской области Петр Пархомчик ответил на вопрос журналиста Первого информационного о том, как меняется наполнение выставки с каждым годом и какую продукцию представляет на ней в нынешнем году Брестская область.
3: Понятно, что мы тоже готовились к этой выставке. И основная экспозиция – это наша перерабатывающая промышленность. Хорошо известна далеко за пределами Республики Беларусь. Вы, наверное, хорошо знаете, все, что мы производим, мы успешно продаем. Продукция очень высокого качества. Ну вот только один «Савушкин продукт» перерабатывает в сутки 5300 тонн молока. А область производит 7500 тонн молока. И при этом, если посмотреть вот перерабатывающую промышленность молочную, в Ружанах завод, в Ляховичах завод, в Барановичах завод, в Пинске завод, в Каменецком завод, в Ресте завод. Все заводы работают, все производят высококачественную молочную продукцию. Каждый нашел свой ассортимент, каждый нашел свою нишу, ну и успешно конкурирует на рынке. Это область машиностроения, область сельхозмашиностроения. И мы делаем сегодня определенные первые шаги на наших предприятиях агросервиса. Мы централизовали все вопросы, связанные с агросервисом в нашей области, определили как бы центрального игрока, который аккумулирует и запасные части, и аккумулирует весь сервис. Ну и все это дает эффективный момент для наших сельхозпроизводителей. Ну и появляются новые образцы техники.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Многофункциональную спортивную площадку открыли в Малорите в рамках проекта «Спорт для всех». События приурочили ко Дню защиты детей. «Спорт для всех» – республиканский социальный проект президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни, запущенный в 2021 году. Председатель Малоритского райисполкома Александр Корж отметил, что для города это очень значимое событие. В Брестской области за счет передовых технологий повышают объемы и качество заготавливаемых кормов. Одними из первых в Брестской области работы завершает в открытом акционерном обществе Парахонское Пинского района. Посещая сельхозпредприятие в октябре 2024 года, президент страны определил его как базовое для выхода на образцовый уровень хозяйствования на земле и развития социальной сферы во всем Полесском регионе. Аграрии Брещины удвоили прошлогодний показатель, заготовив 3,5 центнера корма единиц травяных кормов на условную голову скота. В лидерах Брестский и Каменецкий районы, где завершают первый укос, а подкормка обеспечит быстрый рост новой травы. На базе 38-й Брестской отдельной гвардейской и десантно-штурмовой бригады продолжаются учебно-полевые сборы с учащимися школ города Бреста и Брестской области. В четвертый день сборов бригаду посетили около 680 старшеклассников. Школьники знакомятся с бытом десантников, образцами вооружения и военной техникой, осваивают элементы строевой и огневой подготовки. Брест-Автодор по согласованию с управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома приступила к реализации уникального проекта. На автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, непосредственно при въезде в пущу, начались работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса автомобиля будут напевать знаменитую мелодию ансамбля «Песняры Беловежская пуща». Услышать музыкальную композицию в правильной тональности и темпе можно будет только при соблюдении разрешенного скоростного режима. В Управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома предупредили о новой схеме мошенничества в Телеграм. Аферисты создают фейковые аккаунты, выдавая их за официальную поддержку Телеграм и рассылают сообщения о якобы поступившем запросе на удаление аккаунта. Сообщения предлагают перейти по ссылке, чтобы отменить удаление. На самом деле ссылка запускает вредоносные приложения или помогает злоумышленникам получить доступ к вашему аккаунту. Правоохранители рассказали, как распознать подделку. У официальных служебных аккаунтов Telegram не отображается статус «был недавно». Telegram не просит подтверждать безопасность аккаунта через подозрительные ссылки в личных сообщениях. Не переходите по ссылкам из неожиданных уведомлений, даже если они выглядят официально. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на часах, это значит что? Что начинается тот самый час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович, я здесь для того, чтобы ваши прекрасные мысли, прекрасные сообщения звучали в нашем эфире. Для этого смело пользуйтесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0. Так, поехали. Первое сообщение от Вероники. Здравствуйте. Хочу передать пламенный привет самому любимому и родному человеку Гаврилову Илье Зайке. Я тебя очень люблю, сильно люблю, очень скучаю по тебе, люблю, целую, крепко обнимаю. Итак, первое сообщение прозвучало, координаты я назвал, час приветов и поздравлений быть. Так что пишите, я пока что расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро Guru, Josh Project и Infinity. Также райский трек Paradise от Sony's DJs чуть пораньше. А вот Эдвард Майя и Деннис Форест и Силуэт буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и приложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
3: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек. Конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24 на эфирных. Давайте сразу же, без лишних ожиданий, переходить к самым лучшим приветам, которые вы присылаете в наш эфир. И поехали! Елена Абрамович, поздравляю с днем рождения. Пусть что хочется, то и сбудется. Что не ладится, пусть забудется. Пусть хорошее только множится и прекрасно все в жизни сложится. От Надежды. Поздравляю друга Елисеева Сергея с днем рождения. На день рождения всей душой желаю радости большой, согретых счастьем, ясных дней, улыбок, милых от друзей, приятных встреч, добрых лиц, любви, удачи без границ, на сердце вечной теплоты. И праздник будет там, где ты. От Дмитрия. Большой привет Ане Савичевой, Мише Самойлову. Я вас очень люблю, Михаил Потапович. Нам тебя не хватает. Счастья вам. И это все от Дарьи. Ну что ж, вот такие приветы и поздравления уже есть. Их можно присылать до 7 вечера. Все это работает. Поэтому напоминаю наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Ждем ваших сообщений.
0: По дороге домой. Радио Брест. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бреще не научу ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4K QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.40 на эфирных. Давайте продолжать наш самый любимый, самый родной, душевный час приветов и поздравлений с самыми лучшими сообщениями от вас, дорогие друзья. Поздравляю Домбровского Алексея с днем рождения. Что самое главное в дружбе мужской? Поддержка в любую минуту, от друга беду отвести стороной, всегда протянуть ему руку. И я в день рождения желаю тебе, чтоб помнил о главном, о друге, везение, счастье, удачи в судьбе и радостных дней на досуге. И это от Дмитрия. Классное дружеское сообщение. Так, от Сергея есть у нас сообщение. Добрый вечер, лучший город Радио Брест. Добрый вечер лучшим слушателям. Прошу передать привет моей семье, супруге красотуле Галине, умничке дочке Софийке, врединке дочке Катюше и моему сынуле защитнику Алексею. Я вас люблю, вы лучшие всех. Всем хорошего вечера. Кстати, тут немножко еще и по-гречески прозвучало, потому что защитник Алексей, защитник это и есть по-гречески Алексей. Тут прям все как совпало. Итак, мы вместе, вы вместе с нами. Я могу сказать, что, кстати, у нас еще один выход с приветами и поздравлениями запланирован для вас. Случится он буквально после пары музыкальных композиций и рекламного блока. И вот пока музыка и реклама будет звучать, успейте и напишите прямо к нам в эфир. Да прямо сюда, прямо на наши эфирные контакты. Вайбер 3-99-00-11, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Без 10:07 на наших эфирных, и давайте смотреть, какие сообщения остались у нас к тому, чтобы разместиться в нашем эфире и, конечно же, там прозвучать. Так, заглядываю в наш смс-портал 9900, а вот как раз-таки там уже все озвучено, вот есть новое сообщение от в нашем

0: никогда за историю час приветов и поздравлений на моей памяти не передавали приветы питомцам. Лиха беда начала, как говорится. И вот на такой приятной, позитивной ноте мы завершаем сегодняшний час приветов и поздравлений. Большое спасибо всем тем, кто в нем участвовал. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и вам, дорогие друзья, за то, что вы с нами вместе. Никуда не переключайтесь, остаетесь на наших волнах. Напоминаю, на календаре среда, это значит что? Азимут, экватор, середина рабочей недели. Это пару дней, и там уже их выходные. Первые, настоящие, полноценные летние выходные. Надеюсь, погода, как говорится, не подвезет. Не подведет. Но, собственно, прямо сейчас хочу пожелать вам только прекрасного, уютного и замечательного вечера. И пусть завтра все, что у вас запланировано, в обязательном порядке случится. А приятных неожиданностей будет как можно больше. Это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Рихович. Всех люблю и всем пока, до завтра.
1: «По дороге домой». Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Многодетные семьи могут оплатить обучение в вузе или колледже с помощью семейного капитала. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Использовать средства можно досрочно, не дожидаясь 18 лет ребенка. Оплатить можно обучение членов семьи, родителей, детей, супругов. Направить средства можно на первое, второе или последующее образование. Оплачивается любая форма получения образования – очное, заочное, дистанционное. Для этого нужно оформить ряд документов и подать заявление в службу «Одно окно». После принятия решения о досрочном распоряжении следует обратиться в Беларусьбанк для перечисления средств на счет учебного заведения. Срок рассмотрения заявления в исполкоме до 1 месяца. Более 220 иностранных студентов станут выпускниками Брестского государственного технического университета в этом году. Сейчас в вузе обучаются граждане Китая, Великобритании, Иордании, Йемена, Казахстана, Польши, Нигерии, Турции, Таджикистана, России, Украины и других стран. Около 300 иностранных студентов проходит обучение на экономическом, строительном, машиностроительном факультетах, факультетах электронно-информационных систем, инженерных систем и экологии, а также на подготовительном отделении. Еще 465 человек учатся на территории Китайской Народной Республики по совместной образовательной программе с Синьцзянским университетом.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте один из крупнейших многофункциональных комплексов могут перестроить в апарт-отель. Речь идет о Дому Сити, который выставили на продажу. Многофункциональный комплекс расположен в деловой части Бреста, рядом с бизнес-центром Брест-деловой, банком ВТБ и торговым центром Корона. Несмотря на наличие действующих арендаторов и стабильный поток посетителей, будущему собственнику предлагается рассмотреть возможность перепрофилирования комплекса. По оценке специалистов, его преобразование в апарт-отель может обеспечить более высокую доходность. И последнее. Символом республиканского праздника Купалья Александрия собирает друзей станет берегиня. Об этом рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун, передает Белта. Мероприятия праздника начнутся с открытия выставки ярмарки народного творчества. Это одна из самых любимых и ярких локаций фестиваля. В этом году она носит название «Под покровом Купальской берегини», рассказал Александр Жигун. Купальская берегиня – это славянский мифологический образ, воплощающий женское начало, защиту и магическую силу природы в Купальскую ночь. Каждый район области будет создавать свой костюм берегини. Республиканский праздник Купалья пройдет в Шкловском районе 11 июля. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации Радио Брест. В завершение о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Зоркі гаворять.
1: Дякую, что вы застались с нами. И зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра лепшее, что могут сделать шали, это провести час со своими самыми близкими и любимыми людьми, с батьками и с детьми. Зорки раят шалям зладить для их маленький сюрприз, например, организовать невеликое свято, поездку у планетары або поход у кафе. Завтра вы настроены на одну хвалю, ваши биоритмы супадают, и вы маете выдатный шанец отримать правдивую асалоду один от одного, а заодно завести размову про нечто, про что в инший час не отваживался поговорить. Завтра у Скорпионе прочнется великий промоутся, а ну, коли и не великий, то хотя бы не дренный. Скорпиону будет что сказать, и он сдоле облегчит свое слово у пераканаўчую форму. Правда, на протягу дня он раз по раз может сутыкаться с тем, что люди не настроены слухать его вечно. По-соправдному, знайсти выход эмоциям и словом Скорпион сможет только у вечеры, у коли сям'и и сябру. Зорки раіць ему организовать вечерину, на якой он сможет выказать все, что накипело у яго на души. Завтра ничто не сможет примусить стральца звернуть со своего шляху, что б он не задумал, до якой бы мэты не ішоў, его практично немагчыма оттягнуть и тем больше сбить с панталыку. З-за гэтага людям, особливо тем, кто спробуя покировать стральцом, может сдаваться, что он завтра як николи самонадейный у парты. На самой же справе стралец просто упэўнены у тым, что робить на усе 100%, и никто не справляется с любой задачей лепш за яго. Завтра Козерог повинен быть готовы до нечаканных поворотов. Зрешты, навод коли он загадя спланавал гэты день, ад яго не потрабуются отмовиться от намешанных задач и мэтов. Так, завтра его планы могут змяниться, однак на узамен ситуация открыя перед ним новые махчимости. Коли Козерог проявит гнуткость и не стане упарта чапляться за старый план дейнев, он здолее свое часово зориентоваться у новой обстановцы и скрыстаться подарунками лёсу. Завтра Водолей может сутыкнуться с неподатливостью и резкостью людей, особливо коллег по праце. На счастье, сам он будет володать гнуткостью и дипломатичностью за двоих, а тому здольный сгладить в острые куты и погасить конфликт еще у зародку. На угол дипломатичность и деликатность Водолея будет завтра выгодно вылучать его на агульном фоне, забеспечиваючи ему симпатии особ супротивлегого полу, сябров и навод начальства. Завтра рыбы у коля навод самых малознаёмых людей будут отшивать себе, як сапраўдная рыба у воде. Их социальная активность бьет ключом. Зорки раять им не зацикливаться на своем звыклым крузе зносин и разнастаить его новыми знакомствами. Чем больше новых особ сустренуть рыбы завтра на свою дорозе, тем больше шансов, что сярод их яны знойдусь по-сапраўднаму цікавых и потребных им людей. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилося, а усё остатнее ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудонного завтрашнего дня. До сустречи в эфиры.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Знай наших.

0: Подробно на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 10-12, днем 20-22, в Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи.

Радио Бри.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: слухай наших.
1: Как же вычеркнуть тебя из сна?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.